0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. В век, когда 10 заповедей, по-видимому, уже потеряли для многих свою силу, человек должен быть приготовлен к тому, чтобы воспринять 10 тысяч заповедей, заключенных в 10 тысячах ситуаций, с которыми его сталкивает жизнь. Тогда не только сама эта жизнь будет казаться ему осмысленной, а осмысленной значит заполненной делами, но и он сам приобретет иммунитет против конформизма и тоталитаризма, этих двух следствий экзистенциального вакуума.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Не так давно мы с одним моим приятелем оказались на похоронах общей знакомой. Спустя пару дней он сказал мне, что это было ужасно, и он никогда больше не пойдет на похороны. На мое удивление он ответил, что из-за эмоциональной обстановки он дал слабину и даже пустил слезу, что, на его взгляд, недопустимо для мужчины и христианина. Признаться честно, он вообще строгий дядька. Смех тоже кажется ему опасной и лишней тратой времени. Но я с ним не согласен и глубоко убежден, что эмоции — это такая же естественная часть нашего тела и души, как и все остальное. Глупо купить цветной принтер и печатать только черным цветом. Неразумно выбрасывать кондиционер и магнитолу из машины, если они установлены в ней производителем. Наше эмоциональное восприятие мира — это не ошибка в коде, это часть дизайна, который задумал создатель. Да, смех и слезы могут стать для человека идолом, если он начнет все превращать в шутку или впадет в глубокую депрессию. Но эмоции в этом отношении ничем не опаснее тела, ведь человек способен извратить все, что дает ему Бог. В послании к римлянам апостол Павел наставляет церковь не скрывать и не подавлять эмоций. «Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися», — говорит он. Неважно, мужчина ты или женщина, старик или ребенок, проявление эмоций — это не стыдно. Стыдно будет, если это проявление или не проявление принесет кому-то боль. Но это уже совсем другой разговор.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

находит пути, как грешников спасать.

с радостью. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Александр, я из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Он дает мне смысл жизни, и это мой спаситель. И я верю в его слово.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает мне во всех аспектах моей жизни. Она дает мне силу, мудрости. И когда я молюсь, Господь отвечает на мои молитвы и дает мне выход из любой сложной ситуации.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Апостол Петр сказал в своем послании, что «Будьте святы, как я свят». Это цитата из Ветхого Завета, но Петр ее цитирует в Новом, и она для меня очень актуальна. Стараться быть святым во всем, каждый день моей жизни и возрастать в этом.

0: Свети ярко. Свободное радио.
1: Час, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества не дает.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Имя, данное ему при рождении, Усебиус Иеронимус. Он пришел в этот мир приблизительно в 342 году, родившись в маленькой деревне на северо-востоке Италии, тогда известной под названием Аквилея, в Далмации. Но мир знает этого человека как святого Иеронима. Хотя это имя более знакомо католикам, нежели протестантам, каждый, кто любит Библию и посвятил себя изучению Божьего Слова в его первоначальном значении, очень обязан этому человеку. Иероним, конечно же, не является автором ни одной книги Библии. Он жил спустя несколько столетий после того, как они все были написаны. При его жизни был уже принят канон – 39 книг Ветхого Завета и 27 новозаветных книг, которые Бог предусмотрел для нашего назидания и возрастания в познании. Что же сделал этот человек? Чем заслужил такое внимание в истории изучения Библии? Вот краткое описание его жизни. Длинный путь познания Божьего Слова и посвящения ему начался, когда Иероним отправился учиться в римскую школу, которая находилась в нескольких сотнях километров от его дома. Там Иероним изучал латынь под руководством Донатуса. Последний был необычным учителем. Он мастерски владел этим языком и был известным грамматистом. Со временем Иероним овладел латынью и очень полюбил ее. Сегодня латинский язык считается сухим, припавшим пылью языком, на который не стоит тратить время, своего рода легендой, хотя латынь – основа всех языков романской группы. Этот язык и по сей день является мощным пособием для того, кто хочет по-настоящему овладеть французским, испанским, итальянским и английским. Но в IV веке латынь была разговорным языком, широко используемым в Италии и многих других странах мира. Библия уже переводилась на латинский язык, но эти переводы были плохими и часто искажали значение, выраженное на языках оригинала – иврите и греческом. После того, как Иероним закончил обучение в Риме, он отправился в Палестину, где начал изучать иврит и переводить Евангелие на латинский язык. Папа Дамасий назначил его очередным переводчиком Библии. Но его серьезный вклад в историю был сделан уже после смерти папы Дамасия, когда Иероним поехал в Вифлеем и много лет работал там над переводом Библии на латынь. Этот перевод стал стандартным приблизительно до времен Мартина Лютера. Иероним лучше остальных перевел то, о чем говорилось в еврейских и греческих текстах, отвергая широко используемые, искаженные старолатинские версии, за что его ругали и ненавидели. Иероним также никогда не шел на компромисс. Он отстаивал свои убеждения, несмотря на то, что это стоило ему друзей и признания. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать самый качественный перевод, вопреки неблагоприятным обстоятельствам. В Вифлееме находится церковь Рождества. К ней прилегает грот, где Иероним провел 30 долгих лет, переводя Библию на современный ему язык. Благодаря ему сохранился текст Писания, и люди могут читать Библию на понятных им языках. Святой Иероним был человеком со стержнем, таким же смелым, как львы, которых художники причудливо изобразили сидящими в его кабинете во время работы. В духе этого человека было что-то такое, чего нам так не хватает сегодня. Святой Иероним стремился жить так, как об этом говорит Библия. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно,

0: плыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.
1: Свободное радио рядом.
2: It's been this way from the start. It's like they're always trying to tear us apart, but we will stand strong, stand true. And everybody's gonna watch what we do, and they'll be awestruck saying, awestruck

0: Зинаида Миркина. Нам даются равнины бескрайние эти, и молчащих морей синеокая гладь, чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить. Попрошают они, а душе отвечать. Я в сей мир рождена для ответа, я знаю, и течение дней, нагнетание лет — это тихо растущий, как чаща лесная, это мой вызревающий в сердце ответ. Лишь ко мне обращаются сосен вершины и пронзительный глаз мирового огня, и никто не поможет ни словом единым, не ответит никто никогда за меня. Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить, созерцая Твой крест. Я же слепну от слез и глаза отвожу уже 20 столетий, задавая Тебе свой ненужный вопрос.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то, несколько веков назад, недавно прибывшие на американский континент миссионеры поняли, что на пороге суровой зимы у них нет припасов, чтобы ее пережить. Помощи, казалось бы, ждать было неоткуда. И тогда к ним пришли те, кого они, с одной стороны, побаивались, а с другой считали не слишком-то развитыми. Те, кого они собирались просвещать – индейцы. Они принесли им пищу и спасли от голодной смерти. Так появился День Благодарения. Помощь может прийти с неожиданной стороны, через тех, кого мы порой недооцениваем. Но именно так действует Бог. А благодарность – это то, что объединяет нас, во-первых, с Богом, а потом и друг с другом. А потому давайте посмотрим сейчас вокруг себя и скажем спасибо тем, кто рядом. Спасибо вам, друзья.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», — говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром.
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Мария Воробьева?
1: Благодарю Бога за возможность поделиться Его словом. Хочу прочитать притчи, 22 главу, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Мы понимаем, что это место Писания говорит о том, что нужно учить детей, пока они маленькие, вкладываться, воспитывать детей, чтобы они встали на верный путь. Но как вложиться таким образом, чтобы были послушные, чтобы применяли Божье Слово, чтобы встали действительно на верный путь? В первую очередь, это молитвенный труд. Важно молиться за здоровье детей, за образование, за их окружение и даже за будущую семью. Дальше – это труд воспитания. Когда мы налаживаем связи со своими детьми, когда мы вкладываемся в них, когда мы вместе проводим время, когда мы любим своих детей. И эта любовь, она безусловная. И дети понимают, что родители действительно их любят. Не нужно забывать о духовном воспитании детей. Вместе молиться, вместе изучать Библию, вместе изучать интересные библейские истории, рассуждать над свидетельствами Божьей славы. Дети – это наследие от Господа. Дети – это Божья награда. Пусть Господь благословит и поможет вам. Пусть Господь укрепит и поддержит вас.
2: Свободное радио.

Последние годы многие мои друзья замечают, что Рождество выходит для их семей на первый план. Историческая подмена, бурное празднование Нового года, затмевающее Рождество, наконец-то начинает отступать. Что ж, хорошая попытка, светский мир. Но Новому году радоваться как-то совсем уж не получается, потому что хорошего от него ждать трудно. А вот Рождество Христа — это праздник, неизменно дарящий надежду. Что бы ни происходило, пришествие Христа в этот мир — начало Пасхи и спасение для всех людей.

Федор Иванович Тютчев. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретший ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит и сознает свою погибель он и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с надеждой и слезой, как не скорбит пред запертую дверью: «Я верю, верю, верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью».

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 26 июля 1987 года в возрасте 90 лет ушел в вечность Петр Дейнеко, русско-американский евангелист и миссионер, которого за энтузиазм в распространении Евангелия прозвали Питер Динамит. Петр Дейнеко родился в 1897 году на территории современной Беларуси и в возрасте 15 лет эмигрировал в США, где несколько лет спустя покаялся в своих грехах и доверился Христу как Спасителю во время богослужения в Чикаго в церкви Муди. Закончив библейскую школу святого Павла, Петр Дейнеко услышал Божий призыв – проповедовать Евангелие своему народу, после чего в 1925 году приехал в СССР. Здесь в живых он застал лишь мать и брата. Его отец, три брата и две сестры умерли в 1921 году во время голода в Поволжье. Но именно здесь, в России, уже на следующий год после возвращения, Петр нашел спутницу всей своей жизни – Веру Демидович. После чего Всероссийский Евангелический Союз направил его на служение в Латвию и Эстонию. В последующие годы Петр совершил ряд проповеднических поездок по русской диаспоре по всему миру. В январе 1936 года Петр Дейнеко стал основателем Российской Евангельской Ассоциации, название которой в 1949 году было изменено на Славянская Евангельская Ассоциация, сокращенно SJA. А затем на протяжении всей эпохи Холодной войны путешествовал по миру, проводя молитвенные собрания, призывая молиться за открытие Советского Союза для проповеди Евангелия. Его девизом стало «много молитв, много силы». Мало молитв – мало силы. Нет молитвы – нет силы. В 1975 году Петр Дейнеко ушел с поста генерального директора Славянской Евангельской Ассоциации, и его сменил сын Питер Дейнеко-младший. Как сказано на сайте Славянской Евангельской Ассоциации, излив свою жизнь в служении Господу, Петр Дейнеко был призван к своей небесной награде в 1987 году. В этот день.
3: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Фарисеи ушли и сговорились, как им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников с иродианами. «Учитель», — говорят те, — «мы знаем, что ты человек прямой, что ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь. Скажи нам, как по-твоему, позволительно платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их злой умысел, ответил: «Что вы меня испытываете, лицемеры? Покажите монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. «Чье здесь изображение и чье имя?» — спрашивает их Иисус. «Цезаря», — отвечают они. «Стало быть, Цезарева отдайте Цезарю, а Божье Богу», — говорит им тогда Иисус. Услышав эти слова, они изумились и, оставив его,

Каждый из нас борется со своими гигантами. Страхи, комплексы, искушения, чьё-то давление, трудности с деньгами или здоровьем. Свободное радио хочет, чтобы вы знали, вы в этой борьбе не одиноки. Именно поэтому мы всегда рады говорить, ободрять, поощрять ваше созидательное общение в нашем чате. Именно поэтому мы все еще продолжаем работать.

0: ждала.
1: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о самых интересных и достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Вы видели фильм «Огнеупорный» братьев Кендриков? Если нет, то самое время его посмотреть. Ведь его уже смело можно назвать христианской классикой. Главный герой фильма – Кейлоб Холт, капитан пожарной бригады. Он давно занимается этой работой и привык к опасности. Также он всегда следует принципу пожарных – не оставлять друга в беде. Но вот если на службе у него все налажено и хорошо, то дома все совсем не так. Его чувства к жене давно остыли. И хотя они живут в браке, но давно как будто каждый сам по себе. На работе Кейлоб всегда спасает других. Но как ему спасти свой брак? Об этом в фильме «Огнеупорный».
2: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сила в духе. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стих. Часто мы забываем о человеческой стороне Иисуса. Мы так сконцентрированы на Его божественности, что забываем о том, что Он был и Богом, и человеком. Но в Нем была также и человеческая сторона. Мы видим очевидность этого в Гефсиманском саду, где Он испытал самую большую трудность в своей жизни, и нам нужно восхвалить Его за то, что Он перетерпел. Иисус стал человеком из плоти, чтобы понять наши слабости. Благодаря тому, что в саду Он боролся со своей человеческой сущностью, Он понимает ту борьбу, которую мы переживаем сегодня. Наши сердца хотят делать то, что правильно. Наши сердца хотят угодить Богу, но плоть так слаба. Всегда ли мы будем обречены на провал? Спасибо Богу за то, что Он усмотрел для нас выход, как победить слабости нашей плоти. Иисус сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Божий выход для нашей слабой плоти — это дать нам силу своего Святого Духа. Сила Святого Духа может победить плоть. Когда вы полагаетесь на Святого Духа, ваши самые большие слабости могут стать вашими самыми сильными сторонами. Когда вы полагаетесь на свою собственную силу, думая, что вы в состоянии со всем справиться сами, тогда вы находитесь в опасности. На плоть нельзя полагаться. Божий Дух, однако, может дать вам то, чего вам недостает, сделать ваши слабые стороны сильными, снарядить вас для дела и менять вас в образ Христов. На кого вы предпочли бы положиться? Отец, мы благодарим Тебя за помощь, которую Ты предлагаешь нам через силу Святого Духа. Господь, помоги нам полагаться на Тебя, вместо того, чтобы полагаться на себя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Говорят, радио держится на трех китах. Идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад — это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Петр Мамонов. Чтобы полюбить, надо человека принять таким, какой он есть. Никуда его не тащить, а принять его таким, какой он есть. Для этого в себе надо очень много перекопать, перелопатить. В себе, а не в нем. Все написано. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, не вынешь, а увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

Макс Лукада. Букер Т. Вашингтон рассказывает полезную и поучительную историю о том, как однажды это сделала его мать. В детстве он каждое утро, как и все рабы на плантации, просыпался по утрам от пронзительного петушиного крика. Задолго до восхода солнца одиозный вопль врывался в хижины из дерна, напоминая Вашингтону и его товарищам, что пора вставать и отправляться на хлопковые поля. Кукареканье стало символом их подневольной жизни с каторжной работы от рассвета до заката. Но затем появилась декларация об освобождении. Авраам Линкольн объявил рабов свободными. На следующее утро маленького Букера вновь разбудил петух. Только на этот раз его мать погналась за петухом по двору с топором в руках. Семья Вашингтон зажарила свой будильник и съела на завтрак. Первым актом их свободы стало искоренение памяти о рабстве. А вам не мешает спать некое кукареканье? Возможно, пора подточить топор. Это великая весть Евангелия. Да, благодать реальна, и реальна наша свобода.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
2: «Ты царь иудейский?»
1: Иисус сказал ему:
2: «Ты говоришь».
1: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат:
2: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?»
1: И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат:
2: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?»
1: Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
3: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него».
1: Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 109 псалом. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиона, правь среди твоих врагов. В тот день твой народ добровольно пойдет с тобой на битву, облаченный в святые одеяния. Твоя сила будет обновляться каждый день, как утренняя роса. Поклялся Господь и не откажется. Ты священник навеки по чину Мелхиседека. Владыка по правую руку от тебя. Он сразит царей в день своего гнева. Будет судить народы, покроет поле боя их трупами, сокрушит головы по всей земле. Он будет на пути пить из потока и потому вознесет голову».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал пригласившему его фарисею: «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увечных, калек и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные».

Наталья Мелешко. Христос. Есть на небо дорога одна, и Христос говорит: «Я есмь путь». От креста эта тропка видна и возносит в небесную глубь. В жизни так заблудиться легко, ложь над миром мятежным царит. Но Христос не погиб, чтоб никто, и «Я есмь истина» всем говорит. Жизнь и смерть, всех волнует вопрос, что же там, за чертой бытия? Предлагает всем вечность Христос, утверждая: жизнь вечная, я. В неге роскоши тонут тела, а душа голодна и болит, и как птица все ищет зерна. «Я хлеб жизни», Христос говорит. Мир во зле и в людской суете зло заносит над миром свой меч, беззаконие творя в темноте. «Я свет миру», Христова к нам речь. Царство Божье, любовь где и свет. Как попасть с земной мерою мир? Кто заблудшей душе даст ответ? И Христос говорит: «Я есмь дверь». В нем нам Божья дана благодать. Грех людей на кресте Он понес и воскрес, чтобы нас оправдать. Он — Спаситель, Господь наш Христос.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
2: Свободное радио.

0: 61-й псалом. «Только в Боге покой для души моей, спасение мое от Него. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду сильно поколеблен. Сколько вы будете еще нападать на человека, крушить его все вместе, словно наклонившуюся стену, шатающуюся ограду? Думают лишь о том, как свергнуть его с почетного места, и радуются лжи. Устами благословляют, а в сердце своем проклинают. Только в Боге покойся, моя душа, на Него надежда моя. Только Он мне скала и спасение, Он крепость моя, я не буду поколеблен. В Боге спасение и слава моя, Он крепкая скала моя и мое прибежище. Надейся на Него, народ, во всякое время, сердце свое пред Ним изливай, ведь Бог — наше прибежище. Смертные — лишь суета, люди — лишь ложь. На весы положи, они ничто, все вместе легче дыхания. Не надейся на грабеж, краденым не кичись. Пусть богатство растет, сердце к нему не прилагайте. Один раз сказал Бог, дважды я слышал это. У Бога сила, у тебя, владыка, милость, ведь ты каждому воздаешь по делам его».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Между тем ученики просили его, говоря:
2: «Равви, ешь!»
1: Но он сказал им:
3: «У меня есть пища, которой вы не знаете».
1: Посему ученики говорили между собою:
4: «Разве кто принес ему есть?»
1: Иисус говорит им:
3: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
1: И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала.
5: «Ты способен на большее». Свободное радио.

Наталья Мелешко. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли? Тебя смогу опять предать, идя тернистыми путями, и не себя тебя распять. Не я ли, Господи, Иудой, предстану вдруг перед тобой, и радостно служить я буду мамоне, преданной душой. Не я ли, Господи, беспечно от благодати отпаду и в этой жизни быстротечной, свернув, не за тобой пойду. Не я ли, Господи, прощенный, грех буду снова избирать? Не я ли, Господи, прельщенный, лишь стану своего искать? Не я ли, Господи, отраду в земном, а не в тебе найду? Не я ли судьёю стану брату, к нему на помощь не приду? Самоуверенным и гордым, поставив я на пьедестал и к жертвенной любви негодным, не я ли стану вдруг? Не я ли? Не я ли, Господи? Не я ли? Дай мне об этом вспоминать, чтоб среди жизненных реалий мне от тебя не отступать.

0: час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 26 июля 1987 года в возрасте 90 лет ушел в вечность Петр Дейнеко, русско-американский евангелист и миссионер, которого за энтузиазм в распространении Евангелия прозвали Питер Динамит. Петр Дейнеко родился в 1897 году на территории современной Беларуси и в возрасте 15 лет эмигрировал в США, где несколько лет спустя покаялся в своих грехах и доверился Христу как Спасителю во время богослужения в Чикаго в церкви Муди. Закончив библейскую школу святого Павла, Петр Дейнеко услышал Божий призыв – проповедовать Евангелие своему народу, после чего в 1925 году приехал в СССР. Здесь в живых он застал лишь мать и брата. Его отец, три брата и две сестры умерли в 1921 году во время голода в Поволжье. Но именно здесь, в России, уже на следующий год после возвращения, Петр нашел спутницу всей своей жизни – Веру Демидович. После чего Всероссийский Евангелический Союз направил его на служение в Латвию и Эстонию. В последующие годы Петр совершил ряд проповеднических поездок по русской диаспоре по всему миру. В январе 1936 года Петр Дейнеко стал основателем Российской Евангельской Ассоциации, название которой в 1949 году было изменено на Славянская Евангельская Ассоциация, сокращенно SJA. А затем на протяжении всей эпохи Холодной войны путешествовал по миру, проводя молитвенные собрания, призывая молиться за открытие Советского Союза для проповеди Евангелия. Его девизом стало «много молитв, много силы». Мало молитв – мало силы. Нет молитвы – нет силы. В 1975 году Петр Дейнеко ушел с поста генерального директора Славянской Евангельской Ассоциации, и его сменил сын Питер Дейнеко-младший. Как сказано на сайте Славянской Евангельской Ассоциации, излив свою жизнь в служении Господу, Петр Дейнеко был призван к своей небесной награде в 1987 году. В этот день.
0: След в истории.

0: Павла христианам в Колоссах.
1: Итак, если Бог воскресил вас вместе со Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли. Ваша жизнь сокрыта в Боге вместе со Христом. Он — ваша жизнь, и когда Он явит себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность — она ничем не отличается от идолопоклонства. Все это навлекает на непокорных Божий гнев. Некогда и вы вели себя так же, живя подобным образом. А теперь отбросьте все это — ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры. Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию Бога. И здесь уже нет ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — все, и Он во всем.
2: Свободное радио.

0: 114-й псалом. «Я люблю Господа, потому что Он услышал мой голос, мои моления. Он услышал меня, и потому буду призывать Его, пока жив. Смерть объяла меня своими оковами, адские муки постигли меня. Я познал бедствие и скорбь. Тогда я призвал имя Господне. О Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою. Господь милостив и праведен. Милосерден Бог наш. Хранит Господь простодушных. Когда я изнемогал, Он спас меня. Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от падения. Буду ходить пред Господом на земле живых».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко. Человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда».
2: Свободное радио.

рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лицах сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных и сторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают покрытым мздою очиса. Злодейство землю потрясает, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, как с древ увядший лист падет. И вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли.

0: хранения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы изучаем с вами Священное Писание, Библию. Мы читаем сейчас первое послание Петра, вторую главу, с 13 по 25 стихи. Я прошу вас открыть Новый Завет, первое послание Петра, вторую главу. Мы продолжим беседу, которую я назвал «Идти вперед, несмотря ни на что». Апостол Петр говорит о покорности, о послушании. И мы с вами читаем в 13-14 стихе. Здесь он пишет: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, не ради врагов, но для Господа, царю ли, как верховной власти, и помните, что Нерон был на троне, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников, для поощрения делающих добро». И дальше он пишет в стихе 15, 2 главы. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И здесь сказано о том, чтобы мы не использовали свободу для прикрытия зла. Этот важный принцип, он написан в стихе 16. Не использовать свободу для прикрытия зла. Здесь апостол Петр пишет те же слова, которые написал апостол Павел в послании к римлянам. И я сказал бы, что Петр расставляет особые акценты в пяти заповедях. И все эти призывы содержатся в этом главном принципе. Вы заметили это? Стих 16. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». А вот следующая заповедь, приказ. «Всех почитайте», это стих 17, «братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Относитесь с уважением ко всем, любите братьев своих, перед Богом в страхе благоговейте, почитайте царя». Мы должны также знать об искушении неправильно использовать свою свободу. Свобода может быть использована для нашей плоти, а не для славы Божией. Мы также здесь видим, как Петр приводит здесь один пример за другим. Первый пример, который приводит апостол Петр, это рабство. Для того, чтобы понять истинное значение того, что Петр говорит в своем послании, мы должны понимать, что означало рабство во времена ранней церкви. В Римской империи было около 60 миллионов рабов. В самом начале становления империи в самом Риме было мало рабов. Но рабство распространилось, когда начались обширные завоевания Рима. Потому что обычно рабами становились пленники, захваченные на войне. И ко времени Нового Завета в Риме уже были миллионы рабов. И их силу и знания использовали почти везде. Рабы были врачами, учителями, музыкантами, артистами, секретарями и слугами. Да и фактически вся работа в Риме была сделана рабами. В этот период истории сильные мира сего говорили так: «Если ты властелин мира, то ты не должен сам исполнять свою работу. Позвольте рабам работать и гражданам заниматься праздностью. Приток новых рабов никогда не закончится. Рабам не разрешалось жениться, но они могли сожительствовать, и дети, которые рождались от рабов, становились собственностью господина, а не родителей. Точно так же, как ягнята, рожденные от овцы, принадлежат хозяину стада, а не овцам». Вот еще один параграф. «Было бы также неправильно думать, что большинство рабов были жалкими и несчастными, и что с ними всегда обходились сурово. Многие рабы становились доверенными людьми и любимцами всей семьи. Но, с другой стороны, один важный факт оставался реальностью. Согласно римским законам, раб не был личностью. Раб был вещью, и у него не было никаких законных прав. Хотя к нему могли хорошо относиться, но раб по-прежнему ничего не имел своего. Он даже не принадлежал самому себе. По этой причине не было никакой справедливости по отношению к рабам. Так Аристотель писал. Не может быть никакой дружбы или справедливости к вещам, или к лошади, или к быку, или к рабу, потому что господин и раб не имеют ничего общего. Так пишет Аристотель. Раб – это живой инструмент, точно так же, как инструменты – это неживое орудие. Только одна разница между рабом, зверем и тележкой в том, что раб может говорить. И один человек делает следующее заключение. Что бы ни сделал господин рабу, может незаслуженно, в гневе, добровольно или невольно, думая или не думая, зная или не зная, господин является судом, справедливостью и законом. Или, проще говоря, раб должен был исполнять любую волю и каприз господина. Я хотел бы, чтобы вы услышали это. Это большая цитата, но я хотел бы, чтобы вы услышали ее, потому что Петр говорит о рабах. И я предполагаю, что частичной аналогией рабства в современном мире является работа. Это только частичная аналогия, когда люди работают на другого человека, на хозяина. Возможно, это будет подходящей аналогией. Я хотел бы привести несколько сравнений. Стих 18 не начинается словами. «Рабы должны начать восстание, мятеж». Нет. Или такими словами. «Не слушайтесь господина своего». Нет. Мы вернулись к основной теме. И, между прочим, христианство превозмогло рабство. Но в Божьем плане не было запланировано, чтобы это произошло в первом веке. Вы можете заложить это место в Библии. А теперь давайте откроем первое послание апостола Павла Коринфянам. 7 главу. Здесь апостол Павел говорит, что нужно оставаться рабом, если ты уже раб. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 20 стиха. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов». Духовно вы свободны. Поэтому апостол Павел и пишет. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Дальше он пишет в этой же 7 главе 1 послания Коринфянам с 23 стиха. «Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом». Я думаю, что здесь ясно сказано. Не так ли? Итак, вернемся к изучению послания Петра. Для нас, людей, живущих в преддверии 21 века, в России, эти слова звучат непонятно. Давайте попробуем еще раз прочитать текст и понять, что он говорит для нас. Стих 18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». Конечно, вам повезло, если у вас хороший начальник. Это прекрасно, если у вас прекрасный босс. И вы трудитесь для него. Но 18 стих не говорит о рабах, которые имеют такое положение. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым». Давайте внимательно прочитаем дальше. Стих 19 и 20. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны». Апостол Петр пишет верующим людям, которые верят в Иисуса Христа как Господа, и он призывает верующих жить в послушании Господу и затем в послушании тем начальникам на земле, на кого они работают. Слушаться не только хороших и добрых, но и суровых. Может, ваш начальник совсем не заботится о вас? Может, ваш руководитель несправедлив к вам? Поэтому для вас много сказано в стихах 18 и 19. Нет никакого оправдания преступникам, и наказание для них справедливо. Если кто-то обворовывает дом или машину и делает это для того, чтобы купить наркотики, и его ловят и судят, скорее всего, такого человека осудят, потому что он виновен и должен будет отсидеть или отработать в течение нескольких месяцев, а может быть и лет, потому что он совершил преступление. И если этот человек будет терпеливо сидеть в тюрьме, никто о нем не подумает. Смотрите, какой терпеливый заключенный. Он получил то, что заслужил. Он заслужил наказание, поэтому он должен получить его. И лучше проходить через исправление с терпением, чтобы научиться из него. Такой человек должен сделать выводы и научиться, что за всякое преступление существует наказание. И вы помните, как написал Достоевский в своей книге «Преступление и наказание», что наказание может быть различным. Ну а теперь посмотрим на 19 стих. Мы изучаем с вами первое послание Петра, вторую главу, 19 стих. Послушайте современный перевод. Здесь говорится о благодати. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Угодно Богу, если кто переносит страдания, хотя он и не сделал ничего дурного, и принимает его, помышляя о Боге. И вот такая ситуация. Вы много и честно работаете, прилежно и аккуратно. Работаете, работаете. А ваш начальник придирчив, не замечает вас, неблагодарен. Если вы с терпением переносите все трудности, то это благодать. Я хочу сказать вам одну новость. Это угодно Богу. Это угодно Богу. Я хотел бы, чтобы мы взглянули еще на два текста Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. И Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Давайте прочитаем их. Итак, первый текст. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Если вы верите в это, то это изменит ваше отношение к вашей работе. Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете словом или делом, что вы не делаете на работе, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Видите ли вы теперь, что христианское учение революционно и радикально? И вы читаете это в Священном Писании. Мы не работаем, чтобы достигнуть славы, престижа, чтобы получить большую зарплату или премию. Но мы трудимся во славу Божию. Что бы мы ни делали, если вы так не работаете, то вы противитесь своему упрямому начальнику. Вы будете ссориться с вашим боссом. Вы будете противиться. И будет плохо и вам, и вашему начальнику, и вашей фирме или компании, и вашим коллегам. Вы знаете, цель верующего человека в обществе – прославить имя Иисуса Христа, а не искать почести себе или благ для себя. Я говорю о точке зрения апостола Петра. И помните, что он следовал за Иисусом Христом 3 года. Ну а теперь вернемся назад к первому посланию Петра, 2 главе. И я думаю, что и вы, может быть, удивлены, как и я, словам, которые мы можем прочитать в 21 стихе. Вы призваны к этой цели. Вот почему вы себя так ведете. 21 стих. «Ибо вы к тому призваны». И теперь он приводит пример. Вы готовы? «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Я хочу заострить ваше внимание на Христе. Никто не пострадал более, чем наш Спаситель. Единственно совершенный человек, который когда-либо жил, но постоянно страдал во время своего служения. Его не понимали, отвергали, смеялись, унижали, арестовали, избили, распяли. Его ненавидели, ему завидовали. И Петр видел Иисуса Христа в этой ситуации, и он призывает следовать по его стопам. Мы читаем с 21 стиха 2 главы 1 послания Петра. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным». Заметьте, он говорит, что Христос не угрожал, но предавал себя Богу. Вот куда он направлял свой взор. И нам полезно это делать в течение дня. Просто помолиться и сказать: «Господь, это трудный для меня момент. У меня очень сложная ситуация на работе». И мы имеем дело с мужчиной или женщиной, с которой очень сложно работать. «Господи, помоги мне. Я доверяюсь Тебе. Я предаю Тебе мое бремя, мои заботы, мои трудности. Помоги мне в этом конфликте». Читаем дальше, стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, древо креста, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Меня поражают слова апостола Петра. Это стих 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Христос был безгрешен и совершенен. Но люди надругались над ним, избили его, оплевали, насмеялись и распяли. И я хочу напомнить, дорогие мужчины и женщины, он является примером для нас. Я знаю, что нам трудно подражать Богу. Я знаю и понимаю. Мы стараемся быстро защитить себя. Мы хорошо помним телефон местной милиции, чем стих Священного Писания. И мы готовы быстро воздать, судиться, ответить. И мы быстро реагируем. Не переходите через эту границу. Это касается моих прав. Но, пожалуйста, вспомните, когда последний раз вы перенесли что-либо ради Христа? Чем вы пожертвовали? Это не так часто. Я могу сказать, к нашему стыду. Наше поколение готово быстро воздать и разобраться. И часто христиане похожи на неверующих. Мне нравится, что написано в следующем стихе. Стих 24, 2 главы 1 послания Петра. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Это прекрасно перекликается. То, что написал апостол Павел, написал в послании к римлянам 6 главе. И также вы видите слова: «Ранами его вы исцелились». Петр вспоминает последние часы Христа, как Христос страдал, идя по дороге на крест Виа Долороса, по дороге на Голгофу. И он помнит картину, как наносили ему раны и забивали гвозди. Как написал пророк Исаия: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен, он был весь изранен, и он исцелил нас». Может, вас волнует вопрос: почему я так поступаю, когда ко мне так относятся? Стих 25. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Ибо бродили подобно овцам заблудшим, теперь же возвратились к пастуху и хранителю душ ваших». Вот она причина. Послушание, покорность заставляет нас вернуться к нашему пастырю для его защиты. Я хочу призвать вас сделать это. Послушание возвращает нас к пастырю и хранителю душ наших, чтобы он защитил, вместо того, чтобы защищаться самим, чтобы отстаивать свои права. Наверное, частью нашей культуры стало то, что мы даже не знаем мнения общества о нас. Может, вы думаете, что, имея принадлежность к христианам, общество будет приветствовать это качество у вас? Но это не так. Наше общество не придерживается такого мнения. Помните об этом. И в конце я хочу привести пример одной истории жизни. Послушайте. Однажды утром 1888 года Альфред Нобель, изобретатель динамита, человек, который потратил жизнь, чтобы делать и продавать оружие, прочитал в газете «Некролог» о себе самом. Один французский журналист ошибся. И в тот день умер брат Альфреда. А газета публиковала некролог о человеке, который был еще жив. Я думаю, это было шокирующее обстоятельство – читать некролог о себе самом. Каждый человек, прочитав такое, взволновался бы. А тем более Альфред Нобель. Он прочитал о себе то, что думают о нем другие. Он был динамитный царь, производитель оружия. Он составил свое состояние на продаже взрывных веществ. И, как считала вся общественность, это было его основным занятием жизни. Так было сказано в некрологе. И ни одно из его истинных желаний жизни даже не упоминалось. То есть он был с точки зрения общества продавцом смерти. И поэтому многие будут помнить о нем только это. И прочитав свой некролог, он решил показать миру свои истинные цели и смысл его жизни. И он решил написать завещание, которое отражало бы его жизненные идеалы. И результатом этого стала наиболее почетная в мире премия, которая имеет название Нобелевская премия мира. Я подумал, что бы я прочитал о своем некрологе обо мне. И некоторые мысли пришли мне в голову. Какими вас будут помнить потомки? Чем известна ваша жизнь? Если бы сегодня вы прочитали некролог, написанный о вас, то что бы там было сказано о вас? Некоторые об этом никогда не думали. А сейчас я хочу призвать вас отвлечься на минутку от всяких дел и заглянуть в свое сердце. Вы хотели бы переписать свой некролог? В чем цель и смысл вашей жизни? Последователь Христа, истинный слуга Господа, который старается подражать Богу, не будет беспокоиться о своих правах, о собственном удобстве. Представьте, что на надгробном камне было бы написано «Истинно бескорыстный». Служитель, который помогал другим расти. Тот, кто мог бы противостать, но остался добровольно покорным. Это ведет нас к кресту. Знаете ли вы Христа? Уверены ли вы, что вы имеете общение с Ним? Может, внутри вас до сих пор происходит борьба? Вы не покорились? Вы не покорили свою волю Спасителю? А отсюда все и начинается. Примите Иисуса Христа как Сына Божия и своего Спасителя.
3: Идти вперед, несмотря ни на что. Это была тема сегодняшней беседы пастора Петра Мицкевича. Сегодня мы слышали окончание очередной беседы по изучению первого соборного послания апостола Петра из цикла «Надежда во время страданий». Мы надеемся, что у вас будет возможность слушать эти передачи. Если у вас есть вопросы по этой теме, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 103-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, мы хотим напомнить вопросы, которые были заданы пастором Петром. Какой след оставили вы своей жизнью на этой земле? Какими вас будут помнить? 1888 году опубликованный ошибочно некролог позволил Альфреду Нобелю задуматься, какие истинные ценности существуют в его жизни. Он просто динамитный король, который только и думает о деньгах. Но некролог шокировал Альфреда Нобеля, и теперь он известен как основатель Нобелевской премии мира. Мир вместо разрушения, мир вместо войны. Дорогой друг, Иисус Христос может произвести еще большую перемену в вашей жизни. Напишите нам, пожалуйста, о том, что Господь делает в вашей жизни. Мы повторим наш адрес еще раз. Россия, Москва, 103-220, абонентный ящик 42, передача «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. И сейчас, в эти последние минуты нашей программы, давайте склоним наши сердца и будем молиться Господу.
2: Дорогой Господь и Бог наш, благодарим за Сына Божия Иисуса Христа, Спасителя нашего. Молим Тебя, чтобы вся наша жизнь принадлежала Тебе, все наше существо, чем мы владеем. Веди своей рукой и руководи нами. Приходим к Тебе в сокрушении, такие, как есть. Аминь.

0: 59-й псалом. «Ты отверг нас, Боже, и сокрушил. Ты был в гневе, вернись к нам снова. Ты заставил землю дрожать и расколол ее. Исцели ее раны, она содрогнется. Ты послал своему народу безотрадные времена. Ты напоил нас вином, от которого нас шатает. Но для тех, кто тебя боится, поднял ты знамя, чтобы они, собравшись к нему, стали для лука недосягаемы. Сохрани нас правой рукой своей. Ответь нам, чтобы возлюбленные тобой спаслись. Бог обещал в своем святилище: я разделю, торжествуя, Шихем и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем мой шлем, Иуда мой скипетр, Моав моя умывальная чаша, на Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу, Он низвергнет наших врагов».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить:
2: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
1: Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать:
2: «Сын Давидов, помилуй меня!»
1: Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему:
3: «Не бойся, вставай, зовет тебя».
1: Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил:
4: «Чего ты хочешь от меня?»
1: Слепой сказал ему:
2: «Учитель, чтобы мне прозреть!»
1: Иисус сказал ему:
4: «Иди, вера твоя спасла тебя!»
1: И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
5: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, не всякому духу верьте, но подвергайте духов испытанию, от Бога ли они, потому что в мир уже ушло много лжепророков. Вот как вы узнаете, что дух от Бога. Всякий дух, который признает, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть, от Бога. А всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога, но от Антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и вот он уже в мире. Вы, детки, от Бога, и их победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире».
2: Свободное радио рядом.

0: Хотите тест на возраст? Кто что помнит? Плеер, обычный переносной, такая коробочка с музыкой и наушники. А жужжание компакт-диска внутри, ведь это был прорыв. А потом MP3-плеер, такой крохотный и так много песен. А потом плеер встроили в телефон. Гениально же! И вот уже вы можете слушать свободное, как угодно и как удобно. Слушаете и правильно делаете.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: познавай Христа больше. Больше думай о нем, и вера твоя станет умножаться. Невеликая вера ваша вскоре окрепнет, только больше живи в Христе Иисусе». Чарльз Спержен.
1: Твой новый день на свободном.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Когда злодеи приходят к власти, люди скрываются. А когда они гибнут, умножаются праведники.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

100 нескучных историй. Край пропасти. Слышали ли вы историю о царе, который искал себе возницу? Три претендента пришли к нему, и царь повел их к обрыву. Стоя на самом краю глубокого ущелья, царь спросил: «На каком расстоянии от пропасти вы смогли бы остановить мою колесницу?» Первый огляделся вокруг и сказал, что сможет остановить разгоряченных коней за метр до обрыва. Второй стал уверять, что сумеет сделать это даже за полметра. Третий же отошел от страшного места и сказал: «Ваше высочество, я остановил бы коней, как только понял, что впереди пропасть». «Именно такого человека я и искал», – произнес царь. «Ты и станешь моим возницей и будешь жить в царском дворце вместе со мной. Ведь неразумно быть настолько уверенным в своих силах, чтобы рисковать жизнью, приближаясь к самому краю обрыва». Надо сказать, что у всех у нас есть опасность угодить в пропасть. И мы порой даже чувствуем, что начали уже скатываться в нее. Где-то внутри мы понимаем, что уже давно идем куда-то не туда, не в том направлении. И если не свернем с этого пути, то попадем в беду. Да и совесть подсказывает нам, что пора бы примириться с Богом, потому что только Он может остановить вот это скольжение в бездну и наставить нас на путь истинный. Пусть даже нам кажется, что обрыв далеко, что мы всегда успеем остановиться, но все же давайте будем благоразумны, давайте не будем откладывать на потом, на завтра, на послезавтра наше покаяние, наше обращение к Богу, ведь с Ним же хорошо, зачем откладывать? И тогда однажды наш Господь, Царь царей, возьмет и нас в свой небесный дворец. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, сейчас повелевает людям всем повсюду покаяться. Благоприятное время прямо сейчас. День спасения – это нынешний день. Библия, изречение апостола Павла.

И твои крылья никогда не узнают ветер. И эта шелковая нить, та, что тобой соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». Сегодня мы будем размышлять об обращении Савла. Обращение грешника ко Христу всегда чудо, но это обращение было чудесным и по своим обстоятельствам. Прочитаем первые несколько стихов 9 главы книги «Деяния апостолов». «Тем временем Савл, не прекращавший своих угроз предать смерти всех учеников Господа, явился к первосвященнику и попросил у того рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу тех, кого найдет там из последователей того учения, что называют «путь», будь то мужчины или женщины, и вести их, как узников, в Иерусалим». Однако по дороге, уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь», — услышал он в ответ. «Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «А теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать». Спутники его стояли в оцепенении, они слышали голос, но никого не видели. Савл же встал с земли и, когда открыл глаза, ничего не видел. В Дамаск привели его за руку, и 3 дня он был слеп, не ел и не пил. Вот так в первых 9 стихах 9 главы описывается обращение гонителя христиан Савла или Саула, это одно и то же имя, и не случайно, конечно, оно совпадает с именем первого царя Израиля, который гнал помазанника Божия Давида, того, кого избрал Бог. Саул был избран по настоянию людей. Бог пошел навстречу настойчивым просьбам народа и дал им царя Саула. И этот царь оказался не по сердцу Бога. Впоследствии Господь избрал другого царя Давида. И, конечно же, не случайно совпадение этих имен, имени Саула, гонителя Давида, и имени Саула, Савла, гонителя Христа. Именно так называет его Господь. Он не говорит: «Ты гонишь моих братьев» или «Ты гонишь мою церковь». Он говорит: «Ты гонишь меня». Мы уже читали о Савле в 7 главе, когда речь идет о мученичестве Стефана. «Трудно тебе идти против рожна», – говорит Господь Савлу. Рожон – это острая палка, которую приставляли к волу, чтобы заставить его повернуть. Если вол был очень упрям, то он продолжал идти на рожон, то есть сам себя таким образом ранил, упираясь головой или шеей в острую палку, иногда до крови. И, конечно, идти против рожна трудно. Что делает тот, кто идет против рожна? Он из упрямства сам себе причиняет боль. Оказывается, то, что делал Савл, причиняло ему боль. Он не находил удовольствия в том, что делал, но он был убежден, что именно так и нужно поступать. Исполнились и в этих его поступках слова Иисуса Христа о том, что гонящие вас будут думать, что тем служат Богу. Он видел в этом свою обязанность, что нужно гнать последователей этого учения. И надо сказать, что рвение, которое он тут проявлял, было исключительным. Как мы читаем, что он попросил у первосвященников рекомендательные письма в синагоге Дамаска, а Дамаск – это был город, находящийся за пределами Палестины, это была, собственно, уже территория рассеяния, где власть первосвященника заканчивалась, там были другие цари, другие правители – И вот он просит рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу христиан. Или, как мы здесь читаем, последователей учения, что называют «путь». Замечательно, что здесь звучит это название последователей Христовых – путь. Действительно, Господь каждого ставит на путь. И мы видим, как был поставлен на путь Савл. Господь его развернул на 180 градусов и направил в противоположном направлении. Путь означает также развитие, изменение, постепенное изменение. И мы попробуем увидеть, что характер Савла, впоследствии Павла, апостола Павла, менялся постепенно. Что-то изменилось сразу. Изменилось сразу направление его движения. Но кое-что в характере он унаследовал от прежних времен и постепенно преображался, становясь более похожим на Христа. И вот этот его образ действий, взять рекомендательные письма, чтобы иметь право производить аресты даже за границей, это нечто исключительное. Настолько исключительное, что даже примеры подобные неизвестны из древней истории. Это некоторых сомневающихся, скептически настроенных исследователей заставляло даже усомниться, да могло ли так быть. Ну, тем не менее, это могло быть, и мы верим, что это было. Это не выходит за пределы реальности, за пределы того, что возможно, но это нечто исключительное по практике. То есть обычно так никогда не делали. Если что, в Иерусалиме под властью первосвященника, первосвященник принимает меры. А в Дамаске как-никак другие правители. Но Савла это не останавливает. И как он переходил какие-то привычные барьеры и традиции, преследуя христиан, так он же стал тем, кто перейдет привычные барьеры и традиции, распространяя уже учение Христа, распространяя Царство Божие. Его ревность, его наступательный порыв, его стремление к действию – вот это при нем осталось и после обращения, и это хорошо. Другое дело, что сохранилась и его жесткость, и на первое время неспособность к умеренности и трезвости. И тут Господь должен был его учить. И мы попробуем это увидеть на протяжении всей книги «Деяний». Это видно также по посланиям, что и Савла должен был Господь чему-то учить в течение всей его жизни со Христом. Итак, Господь остановил Савла. И интересно, вопросы Савла «Кто ты, Господи?» Ответ «Я Иисус». И следующий вопрос «А что повелишь мне делать?» Он остается человеком действия. Все, что в этот момент может сказать Господь, «Иди в город, там тебе скажут». При том, что в это время Савл практически ничего и не может делать. Он слеп. Он беспомощен. Его и в город-то ведут за руку. Когда Господь останавливает человека, на некоторое время он бывает беспомощным, выбитым из колеи. Посмотрим, в каком положении находился Савл 3 дня. 3 дня он был слеп, не ел и не пил. В отрывке, который мы сейчас прочитаем, мы увидим, что он имел видение от Господа. То есть 3 дня он был, можно так сказать, отключен от внешнего мира. Картины внешнего мира не проникали к нему, ни еды и питья он не принимал. А Господь в это время его учил. Учил видениями, учил откровениями, и это продолжалось 3 дня. Не просто было развернуть такой целенаправленный снаряд. 3 дня понадобилось Господу. Причем 3 дня непрерывного обучения в условиях строгого поста. Давайте будем помнить об этой картине, когда мы говорим о обращении Савла. Действительно, был мощный порыв, и чтобы его остановить, потребовалось нечто большее, чем свет с неба и голос с неба. Потребовалось еще 3 дня, так сказать, строгого ареста, если можно это так назвать. Прочитаем следующий отрывок о том, как ученик по имени Анания был послушен Господу, и через него Господь действовал в жизни Савла. С 10 стиха прочитаем по 19 стих 9 главы книги «Деяния апостолов». «В Дамаске же был ученик по имени Анания. Господь обратился к нему в видении. Анания. Да, Господи, ответил тот. И Господь сказал ему: «Встань и пойди на улицу, что называется Прямой. Найди дом Иуды, и там спроси Савла из Тарса. Он сейчас молится, и в видении ему было показано, что человек по имени Анания пришел к нему и возложил на него руки, чтобы он прозрел». Но Анания ответил: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он причинил народу твоему святому в Иерусалиме. Он и сюда пришел, имея власть от первосвященников, увести отсюда как узников всех, призывающих имя твое». Господь же сказал ему: «Иди, потому что он мною избранное орудие, чтобы принести весть об имени моем язычникам и царям и народу Израиля. Я сам покажу ему, как много он должен претерпеть за имя мое». Анания пошел и, войдя в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Саул, брат мой, Господь Иисус, явившийся тебе на пути сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Тотчас, словно некая чешуя, упала с глаз его, и Савл прозрел. Он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Вот в этом отрывке хотелось бы особое внимание обратить именно на Ананию. О Савле мы узнаем только то, что он 3 дня был непрерывно в особом учении Господнем, и Господь открывает, что он особо избранное им орудие, избранное для особого служения. Действительно, потом Савл, тогда уже Павел, скажет: «Я больше всех потрудился, впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мною». А вот Анания. Мы о нем ничего не знаем, кроме того, что он ученик Господа. Мы не знали о нем прежде и потом. Писание молчит о нем. Но вот что он сделал. Он был послушен Господу. Когда он понадобился Господу, он пошел и сделал то, что должен был сделать. Он преодолел страх, а для страха были все основания. Он знал, хорошо знал, кто такой Савл. Но Господь ему сказал, и он был послушен. Он назвал Савла братом, потому что Господь открыл ему, кто он такой. И через него произошло чудо. Окончился строгий арест, окончился пост, Савл принял крещение, Савл стал видеть, он смог поесть, он уже встал на правильный путь. Но, напомню, для этого Савлу потребовались 3 дня, и потребовалось участие человека. Разве не мог Господь все это совершить сам? Но с самого начала Господь показывает Савлу, а через него и нам, что он действует через людей, что даже для великих мужей Божьих нужен ученик по имени Анания, чтобы вовремя помочь, чтобы вовремя поддержать, чтобы через Ананию Господь подействовал и на Савла. Хотя Господь, конечно, может действовать и сам. Да поможет всем нам Господь, когда слышим мы призыв Господа быть послушными, как Анания. И это будет наше участие в великом деле Божьем, в том пути, на который Он ставит нас, на который Он ставит народы, страны, племена. И мы прочитаем теперь дальше о еще одном человеке. О нем уже мы больше узнаем из Писания, о нем мы слышали уже, читали. Это Варнава, о том, как Варнава помог Савлу уже в Иерусалиме. И это будет также рассказ о начале христианского пути и неудачных, скажем так, попытках христианского служения Савла в Дамаске и Иерусалиме. Прочитаем с 20 стиха по 31, 9 главы книги «Деяния апостолов». «Несколько дней после этого он провел с учениками в Дамаске и сразу начал проповедовать об Иисусе в синагогах, уча, что Тот есть Сын Божий. Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали, не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса, и сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам. Савл проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия. Прошло некоторое время, и иудеи пошли на сговор, решив лишить его жизни. Но Савл узнал об их заговоре. Они день и ночь подстерегали его у ворот, чтобы убить. А последователи Савла ночью взяли его и спустили в корзине через отверстие в городской стене. Придя в Иерусалим, Савл попытался примкнуть к ученикам, но все боялись его, не веря, что он теперь действительно ученик. Варнава же взял его и привел к апостолам. Он поведал им, как Савл на пути увидел Господа, и Господь говорил с ним, и как Савл во имя Иисуса смело проповедовал в Дамаске. Так Савл остался с ними. Ходил он по всему Иерусалиму и бесстрашно проповедовал во имя Господа. Но после того, как он побеседовал и поспорил с эллинистами, те попытались было убить его. Братья, узнав об этом, увели его в Кесарию, а оттуда переправили в Тарс. То было мирное время для церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии. Она укреплялась и, поддерживаемая Святым Духом, численно возрастала, пребывая в благоговении перед Господом. Итак, для Савла был нужен Варнава, чтобы ученики могли принять его, чтобы он мог войти в церковь не только через крещение, но через общение. Мы видим, что Савл сразу становится проповедником, проповедуя противоположное тому, чему добивался прежде. Но проповедь его такова, что вызывает споры, возмущение, убийство, и его приходится отправить подальше, в Тарс. Тарс – это его родной город. Савл родом из Тарса, что в Киликии. Варнава помог ему. Потом Варнава снова вспомнит о нем. Это тот самый Варнава, о котором мы узнали в 4 главе. Варнава, значит, сын утешения. Он продал свою землю и отдал деньги апостолам. Ему попытались не с лучшими намерениями подражать Анании и Сапфира. И Варнава потом будет сотрудником Савла и его спутником в первом путешествии. Варнава же будет содействовать церкви в Антиохии, о которой мы будем еще говорить. Обратим внимание на этого человека, потому что он очень добрый человек, и он помогает другим реализовать себя в служении. Друзья, возможно, кому-то из нас Господь сейчас говорит: «Трудно тебе идти против рожна». Кого-то призывает, как Ананию: «Пойди и сделай вот это». Кому-то он дал такой дар, как Варнаве, видеть доброе в других, помогать им и поддерживать. Да поможет всем нам Господь не противиться ему, потому что противиться Господу – это идти против рожна. И да поможет всем нам Господь реализовать то доброе, те дары, то избрание, то служение, к которому он влечет нас. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья!

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: На сегодняшний день складывается судебная практика по делам, касающимся распространения клеветы в интернете и социальных сетях. Такие правонарушения влекут за собой ответственность гражданско-правового и даже уголовного характера. Судебная практика России показывает, что за распространение ложной информации присуждается компенсация в пределах 10-50 тысяч рублей. Дело в том, что устоявшаяся судебная практика по возмещению морального ущерба в нашей стране пока отсутствует или является недостаточной. По мнению некоторых юристов, это основная причина того, что суммы весьма небольшие.

0: большие. И, мол, из этого следует вывод, что гражданам следует почаще заявлять о своих правах, чтобы суды отрабатывали соответствующую практику, чтобы привыкали к такой категории дел, как клевета в интернете. Тогда и размеры компенсации пострадавшим начнут расти. Распространение заведомо ложной информации о ком-либо или чем-либо квалифицируется как клевета. Ну а согласно законодательству Российской Федерации, клевета в интернете – дело все же наказуемое. Но для этого нужно доказать, что пользователю, опубликовавшему запись, содержащую клевету, заведомо было известно, что он может нанести вред обвиняемой им персоне. Согласно Гражданскому кодексу, гражданин, подвергшийся клевете, может потребовать ее опровержения. Также гражданин, в отношении которого была допущена клевета, вправе потребовать от ответчика компенсировать причиненный ему моральный вред. Итак, клевета в социальных сетях. За распространение ложной информации о гражданине в социальной сети не предусмотрено лишение свободы, но наказание за клевету в интернете может быть значительным. Штрафные выплаты, гипотетически, могут достигать до 5 миллионов рублей. Ну и плюс общественные работы сроком до 480 часов. Для привлечения к ответственности за клевету в интернете придется подавать заявление в мировой суд. Без особых эмоций излагаются факты того, что стало причиной вашего обращения в суд. Время распространения ложной информации. Место, где именно были размещены ложные сведения. Сколько было случаев распространения о вас данной ложной информации. И последствия ложных сведений вам тоже должны быть ясны. Ведь бывают случаи, что и до увольнения с работы доходят, каких-то проблем в трудовом коллективе, семье. И, что важно, суд придется убедить, что вы обращались к ответчику с просьбой удалить порочащие гражданина сведения или дать опровержение ложной информации. Но ответчик вашим просьбам не внял. Ну и, наконец, самое интересное при обращении в суд – это каким-то образом мотивировать ту сумму, которую вы считаете оправдает ваши моральные страдания. И пусть вся эта информация останется только информацией для общего развития.
1: Время. Деньги. Зигазон. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
2: «Чего ты хочешь?»
1: Она говорит ему:
3: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем».
1: Иисус сказал в ответ:
2: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они говорят ему:
4: «Можем».
1: И говорит им:
2: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
1: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
2: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сила в духе. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стих. Часто мы забываем о человеческой стороне Иисуса. Мы так сконцентрированы на Его божественности, что забываем о том, что Он был и Богом, и человеком. Но в Нем была также и человеческая сторона. Мы видим очевидность этого в Гефсиманском саду, где Он испытал самую большую трудность в своей жизни, и нам нужно восхвалить Его за то, что Он перетерпел. Иисус стал человеком из плоти, чтобы понять наши слабости. Благодаря тому, что в саду Он боролся со своей человеческой сущностью, Он понимает ту борьбу, которую мы переживаем сегодня. Наши сердца хотят делать то, что правильно. Наши сердца хотят угодить Богу, но плоть так слаба. Всегда ли мы будем обречены на провал? Спасибо Богу за то, что Он усмотрел для нас выход, как победить слабости нашей плоти. Иисус сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Божий выход для нашей слабой плоти — это дать нам силу своего Святого Духа. Сила Святого Духа может победить плоть. Когда вы полагаетесь на Святого Духа, ваши самые большие слабости могут стать вашими самыми сильными сторонами. Когда вы полагаетесь на свою собственную силу, думая, что вы в состоянии со всем справиться сами, тогда вы находитесь в опасности. На плоть нельзя полагаться. Божий Дух, однако, может дать вам то, чего вам недостает, сделать ваши слабые стороны сильными, снарядить вас для дела и менять вас в образ Христов. На кого вы предпочли бы положиться? Отец, мы благодарим Тебя за помощь, которую Ты предлагаешь нам через силу Святого Духа. Господь, помоги нам полагаться на Тебя, вместо того, чтобы полагаться на себя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Точные факты.
1: Библия с красными буквами впервые появилась в 1928 году, когда один американский издатель решил выделить слова Иисуса красным цветом. Идея прижилась, и сегодня не составляет большого труда найти Библию, в которой красным цветом будут выделены все слова Спасителя.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Появился некий учитель закона, который, желая испытать Иисуса, спросил его: «Учитель, что я должен делать, чтобы получить вечную жизнь?» «А что об этом говорится в законе?» — спросил его Иисус. «Что ты там читаешь?» «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами и всеми своими помыслами, и люби ближнего, как самого себя», — ответил тот. «Ты правильно ответил», — сказал Иисус. «Поступай так, и будешь жить». Но тот, желая оправдаться, спросил Иисуса: «А кто мне ближний?» Иисус в ответ сказал: «Шел человек из Иерусалима в Иерихон и попал в руки разбойников. Они его ограбили, избили и ушли, бросив полумертвым. И случилось так, что шел той же дорогой священник, но, увидев его, перешел на другую сторону. Так же поступил и левит. Дойдя до того места и увидев раненого, он перешел на другую сторону. А самаритянин, который проезжал там же, поравнялся с ним и, увидев, пожалел его. Он подошел к нему и, омыв вином и смазав оливковым маслом его раны, перевязал их, посадил его на собственного мула, привез в гостиницу и там за ним ухаживал. А на следующий день, уезжая, он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Позаботься о нем, а если истратишь сверх того, на обратном пути я тебе отдам». Кто из троих, по-твоему, оказался ближним, пострадавшему от разбойников?» «Тот, кто проявил к нему милосердие», — ответил тот. «Иди и поступай так же», — сказал Иисус.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгений, Иркутская область.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Жизнь сложная была. Господь просто через разные обстоятельства начал стучаться в сердце. Если рассказывать это долго очень, потому что жизнь была очень такая греховная, насыщенная греховной. Как бы смысл жизни потерял. В 31 год уже не было ни в моей жизни уже смысла никакого. И семья разваливалась, и все происходило так, что к завершению шло. Но вот Господь коснулся. Я еще не слышал ни Евангелия, ничего. Просто уже как бы сам обращался к Нему. И вот Он меня поставил на колени. Я стал молиться, просить изменить мою жизнь, поменять внутри все. Не помню, сколько я в таком состоянии пробыл. Потом вот через какое-то время поиска искал в православии, верующих искал. И потом случайно узнал, что приезжают евангельские христиане-баптисты к нам. И вот я пошел на собрание, и вот с того времени. Конечно, еще не все гладко было, были и падения, но уже Господь меня держал крепко в руках своих. Это было в 92-м году.
3: Свободное.

0: Ой, ну и духота в номере.
1: О, здрасте.
2: Здрасте.
1: Хотела воздухом немного подышать на балконе, а тут вы на карнизе стоите.
2: Простите, что помешал.
1: Да ладно, по телеку все равно ничего интересного. Представляете, в гостинице кабельное телевидение, 50 каналов, а смотреть нечего.
2: Понятно.
1: Так я вот Новый Завет почитать решила. Тут на тумбочке кто-то оставил.
2: Угу.
1: Хотя, знаете, я бы не сказала, что я что-то успела прочитать, и меня это особо прям сильно порадовало, затронуло. Так что хорошо, что я на вас наткнулась. Вы не против немного поговорить?
2: Послушайте, я уже все решил.
1: Понятно. Вижу, вы не воздухом подышать на карниз, да, вылезли?
2: Девушка дорогая,

0: меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек. Кто освободит меня от этого смертоносного тела? Вот так.
1: Как странно, что вы именно это прочитали.
0: Да, почему?
1: Это что, правда, в Новом Завете написано?
0: Да, апостол Павел, послание к римлянам, 7 глава.
1: Апостол Павел?
0: Угу.
1: Насколько я помню, он не покончил с собой.
0: Нет, конечно.
1: Как же ему удалось выйти из этого состояния, о котором он пишет?
0: Не знаю, может, дальше об этом написано. Вот, слушайте, 8 глава. «Тем, кто принадлежит Христу Иисусу, теперь нет никакого осуждения, потому что закон Духа жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти». То, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу физическую природу, сделал Бог. Он послал своего Сына в теле, подобном греховному человеческому телу, чтобы он стал жертвой за грех и осудил грех в человеческом теле.
1: Невероятно.
0: Что невероятно?
1: Как странно.
0: Что?
1: Я сотни раз слышал эти слова, но только сейчас, вот тут, стоя на этом карнизе, я начинаю понимать их глубокий смысл.
0: Как интересно. Не поделитесь мыслями?
1: Закон греха в моем теле, он чуть было не довел меня до смерти. А ведь за мой грех уже кто-то умер вместо меня. Извините, я обратно в окно, мне надо побыть одному. До свидания.
0: Вот подышала воздухом.
2: Слушайте «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Человек своей же глупостью губит себе жизнь, а сердце его злится на Господа.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Открываем Слово Божье вместе и узнаем истину, которая делает нас свободными. Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Сегодня хочу прочитать с вами стихи из 138-го псалма, которые лично для меня очень важны. Итак. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Я часто читала этот псалом во время беременности и поражалась, насколько Богу важен человек уже с момента его зачатия. Бог знает каждого из нас с возраста зародыша. Уже тогда велико число его помышлений о нас.
1: Свободное радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В это время пришли к Иисусу ученики. «Кто больше всех в Царстве Небес?» — спросили они. Иисус, подозвав ребенка, поставил его перед ними и сказал: «Верно вам говорю, пока не изменитесь и не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небес. Кто умолит себя и станет таким, как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Небес. И кто примет одного такого ребенка ради меня, тот меня примет. А для того человека, кто толкает на грех хотя бы одного из этих людей, простых и малых, верящих в меня, было бы лучше, если бы мельничный жернов на шею ему повесили и бросили в пучину морскую».

0: Клайв Льюис. У государства есть много различных целей. Военных, политических, экономических и так далее. Но в каком-то смысле дело обстоит гораздо проще. Муж с женой, спокойно беседующие у камина. Двое друзей, играющих в кости. Человек, читающий книгу или копающийся в своем садике. Вот для чего существует государство. Если все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика и так далее не содействуют сохранению и защите таких моментов, то они существуют впустую.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Главный мотив современного отношения человека к человеку – нет, даже не человек человеку волк, а скорее «я люблю людей, но мне не нравится, когда они дышат и шевелятся». Конечно, мало кто может прожить жизнь в незамутненной чистейшей мизантропии. Обычно люди ограничиваются разумной мизантропией, этакий Шопенгауэр-стайл. В основном люди избирают себе весьма ограниченную группу людей, с которыми им нравится дышать и шевелиться, а к остальным относятся с равнодушием, подозрением или враждебностью. Вроде как друзей много не бывает. Поэтому, когда и с этими избранными друзьями разделяет, например, расстояние, человек начинает чувствовать пустоту или обиду на друзей, которые бросили, забили, забыли. Друг начинает восприниматься как собственность. И если у него появилась другая жизнь и другие интересы, то он, конечно же, предал. Что ж говорить про остальных, которые дышат и шевелятся, и при этом не входят в избранный круг? Потому что у них не то образование, не та работа, они слушают не ту музыку, не читают правильных книжек, думают не так, одеваются не так и вообще не отмечены печатью уникальности. Они — только источник горьких размышлений на тему деградации человечества. Примерно так я и чувствовала себя до определенного момента, пока не поняла, что я со своими изысканными образованиями и 30 парами обуви абсолютно ничем не лучше любой старушки, продающей картошку на рынке. Да чего там, я гораздо хуже этой старушки. И вдруг я увидела людей как-то совершенно иначе. Они стали мне безумно интересны, даже и те, мимо которых я бы раньше прошла, презрительно поджав губки. Я поняла, что мне есть чему поучиться у каждого. Да, люди вдохновляют. Поразительно много хороших людей вокруг, которых можно любить. С каждым днем моя граница отодвигается все дальше. Все больше различий игнорируется моим внутренним фильтром. Все больше людей становятся мне любимыми и близкими. И с каждым днем все проще любить врагов. Эта формула, которая кажется такой страшной и нереальной, на самом деле просто отражает вот это вот расширение круга избранных, когда все больше вещей можно простить человеку. Ведь задумайтесь, для некоторых людей во враги попадает любой, кто не читал всего Гомера в подлиннике, не выходит на все митинги против власти, не носит туфли из последней коллекции. Для каждого своя граница. Как говаривал старик Сартр, ад — это другие. Для меня же теперь другие — это рай.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Плохо ли то, что христиане расколоты? Раньше раскол церкви казался мне большой трагической ошибкой. Но наблюдая за политическими процессами в разных странах, ростом радикализации, модой на популистов и диктаторов, я вдруг подумала, что церковный раскол нельзя назвать однозначно отрицательным явлением. Неизбежно церковь становится официальной организацией со своей структурой, финансами и огромной сферой влияния. Это создает широкое поле искушения. Если такая власть окажется в руках единственного главы Вселенской Церкви, страшно даже представить, какими кризисами и коррупцией это грозит. Наличие разных конфессий ограничивает власть и удерживает от широких злоупотреблений. На мой взгляд, церковный раскол плох другим. Отношения между христианами разных конфессий строятся не на принятии и уважении, а на осуждении и попытке доказать, кто правильнее верит. Православные обличают протестантов и католиков, протестанты католиков и православных. Мы забываем, что христиане познаются не потому, кто больше прав. Этого нам знать не дано, а по любви. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 26 июля 1987 года в возрасте 90 лет ушел в вечность Петр Дейнеко, русско-американский евангелист и миссионер, которого за энтузиазм в распространении Евангелия прозвали Питер Динамит. Петр Дейнеко родился в 1897 году на территории современной Беларуси и в возрасте 15 лет эмигрировал в США, где несколько лет спустя покаялся в своих грехах и доверился Христу как Спасителю во время богослужения в Чикаго в церкви Муди. Закончив библейскую школу святого Павла, Петр Дейнеко услышал Божий призыв – проповедовать Евангелие своему народу, после чего в 1925 году приехал в СССР. Здесь в живых он застал лишь мать и брата. Его отец, три брата и две сестры умерли в 1921 году во время голода в Поволжье. Но именно здесь, в России, уже на следующий год после возвращения, Петр нашел спутницу всей своей жизни – Веру Демидович. После чего Всероссийский Евангелический Союз направил его на служение в Латвию и Эстонию. В последующие годы Петр совершил ряд проповеднических поездок по русской диаспоре по всему миру. В январе 1936 года Петр Дейнеко стал основателем Российской Евангельской Ассоциации, название которой в 1949 году было изменено на Славянская Евангельская Ассоциация, сокращенно SJA. А затем на протяжении всей эпохи Холодной войны путешествовал по миру, проводя молитвенные собрания, призывая молиться за открытие Советского Союза для проповеди Евангелия. Его девизом стало «много молитв, много силы». Мало молитв – мало силы. Нет молитвы – нет силы. В 1975 году Петр Дейнеко ушел с поста генерального директора Славянской Евангельской Ассоциации, и его сменил сын Питер Дейнеко-младший. Как сказано на сайте Славянской Евангельской Ассоциации, излив свою жизнь в служении Господу, Петр Дейнеко был призван к своей небесной награде в 1987 году. В этот день.
1: След в истории.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он в них».
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Друзья, привет! Рада каждому из вас на Свободном радио. Это Катя. Знаете, с возрастом мы, к сожалению, теряем многие важные качества. И одно из них – дар быть счастливым просто так. Ловить на крючок маленькие радости и подолгу с восторгом их разглядывать. А в Писании сказано «будьте как дети». И еще – радуйтесь. Еще говорю вам – радуйтесь.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг тебя пригласят куда-то утром в воскресенье, соглашайся и иди. Незачем говорить людям, что ты не можешь, потому что собирался в церковь. Помни, что навязывать свои убеждения людям нетолерантно.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Библейская кухня.
1: Ступай к стаду и выбери двух козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение. Иаков принес козлят, и Ревека приготовила их повкуснее, как любил Исаак. Потом дала Иакову мясо и хлеб.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. В книге «Бытия» мы читаем о том, как Ревека, для того, чтобы ее любимый сын Иаков получил отцовское благословение, приготовила для его отца кушанье. Сегодня мы тоже попробуем приготовить такое блюдо. Для тех, кто не хочет использовать козлятину, ее можно вполне заменить телятиной. Возьмите чуть больше килограмма бескостной телятины, 2-3 мелко нашинкованные луковицы средней величины, 1 зубчик измельченного чеснока, чашку винного уксуса, чашку воды, 10-12 цельных зернышек перца, столовую ложку соли, 2-3 лавровых листа, чайную ложку семян тмина, сахара и 3 столовые ложки масла для жарки. Выложите мясо в стеклянную или другую огнеупорную посуду. Добавьте чеснок и лук. Все оставшиеся ингредиенты, кроме масла, выложите в кастрюльку, доведите до кипения и вылейте на мясо. Поставьте в холодильник на день или даже на сутки. Выньте телятину из маринада, обсушите бумажным полотенцем, налейте масло в сковородку и обжарьте мясо со всех сторон. Добавьте маринад и тушите на медленном огне еще 2 часа или столько, сколько понадобится для готовности. Ревекка знала, что делала, когда готовила это блюдо. Оно было таким вкусным, что с его помощью было несложно украсть отцовское благословение.
0: Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус: «Он вошел в дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников». Иисус продолжал: «Сын человеческий, Господин над субботой».

0: Всем привет! Свет солнца приходит примерно с опозданием на 8 минут. Получается, что если солнце отключат, то мы узнаем об этом только спустя 8 минут. Так и в жизни. Иногда решения или события приносят свой плод спустя какое-то время. Наберитесь терпения, так чтобы все и сразу не бывает. А если и бывает, то нередко ведет к чему-то нехорошему. А пока ждете, послушайте «Свободное радио».
1: Радость есть всегда. «Свободное радио».

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания, не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Operator.
1: Почему они так со мной поступают, господи? Почему проходят мимо, как будто не знают меня? Как будто я вообще не существую? Они разговаривают со мной в церкви, но здесь, в школе, просто игнорируют меня. Господи, разве ты не видишь, как мне больно, когда меня признают по воскресеньям и не замечают в течение всей недели? Господи, да ты просто не понимаешь.
0: Operator.
2: Я помню, как мы вместе склоняли колени перед пастором. Он говорил, что любит меня и что всегда будет заботиться обо мне. Он говорил, что я его единственная. Теперь он говорит, что не любит меня. И не уверен, любил ли когда-либо. Почему ты позволил этому случиться? Почему ты позволил ему нарушить слово? Бог, ты не знаешь, что значит быть брошенной! Ты просто не понимаешь, что значит отдать кому-то все и быть им отвергнутой.
0: Operator.
3: Я никогда не забуду его взгляд, когда он пришел домой в тот день. Он вошел и сказал: «Пап, пойди посмотри. Я нашел то, что искал, и недорого совсем». Я вышел во двор, и там стоял старый побитый ГАЗ-69. Я уж было хотел начать ругаться, но тут я посмотрел в глаза сыну. Они светились радостью, и я понял, что он на самом деле нашел то, что искал. Мы провозились с этой колымагой несколько месяцев, приводя ее в должный вид. Управляли вмятины, красили, меняли колеса, фары, стекла новые вставили. Заменили сиденье, стереосистему установили. В общем, получилось совсем даже ничего. Я, честно говоря, и сам не ожидал. Глядя на то, как наше совместное произведение выкатывается со двора, я гордился сыном. Красивое, сверкающее на солнце, блестящее, не царапины, ну просто картинка. Ну и сейчас стоит, блестит в гараже. Такая же. Разве что та дыра в лобовом стекле. Господи, почему? Почему? Почему этот севший пьяным за руль тип жив? А мой сын нет. Почему он должен был умереть из-за преступления другого? Господи, ты не понимаешь. Ты не знаешь, каково это — потерять своего единственного сына.

0: Господи, да ты просто не понимаешь.
1: Ты просто не понимаешь.
2: Господи, да ты не понимаешь.
3: Свободное радио. Нам по пути.

Макс Лукада. Вся проблема лишь в том, что этот мир скроен не по небесным лекалам. Он сшит не по нашему заказу. Мы созданы для жизни с Богом, а на земле приходится жить верою. Мы созданы для вечной жизни, а здесь имеем право только на мгновенье. Мы созданы для святости, а этот мир утопает в грехах. Этот мир сидит на нас, как рубашка, взятая на прокат. Небеса же подходят нам как нельзя лучше.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Небо и ад обитают в человеческой душе.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить».
2: Музыка, слово.

0: Вы когда-нибудь приходили в церковь, будучи в другом городе или даже в другой стране? Удивительное ощущение. Несмотря на отсутствие социальных связей, иную культуру или даже религию этой страны, оказываясь в церкви, мы оказываемся в семье. Несмотря на то, что до этого момента вы не были знакомы, единый фундамент веры во Христа дает возможность понять друг друга и ощутить глубокое духовное единство. Церковь — потрясающее и прекрасное творение Бога на земле. Если вам вдруг наскучили песни и проповеди, подумайте о ней с этой стороны.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Сначала родители пришли в церковь, я вместе с ними. Вот потом, по мере познания, просто Бог коснулся моего сердца. Я просто пошел за Христом всю свою жизнь, посвящая Ему по сей день. По крайней мере, стараюсь. Ну, был период, когда меня штормило в подростковом возрасте, но просто был период, когда ценности немножко начали засасывать мирские. Как-то, слава Богу, достаточно быстро, я считаю, преодолелось. И потом уже основательно просто. Поворотной точкой стала вот одна из конференций, где тоже проповедник говорил слово. И вот в тот момент все поменялось. В тот момент я уже начал жить по призванию, действительно. Осознание произошло полноценное вообще, кто для меня Христос. И что я действительно не могу быть либо там, либо... То есть и до этого было такое, что я между двумя мирами пытался соединить и мирскую жизнь, и христианскую. И потом понял, что только Христос. И все вот это полностью уже поменяло всю жизнь. Постепенно, конечно, это уже вопрос просто освящения и пути жизненного.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто. На нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 незаблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Позвольте мне представить самого себя.
1: Меня зовут Люцифер.
0: Иногда меня еще дьявол называют.
1: Ну да неважно.
0: Я вам сейчас кое-что расскажу. Видите вон того парня? Это Гриша.
2: Привет, Гриша я.
0: Хорошим парнем был, отличником, в медицинский мечтал поступить.
2: Хирургом стать хотел.
0: Да и поступил бы, если бы однажды меня не послушал.
3: Зачем я его послушал? Зачем тебе столько времени впустую тратить?
0: Это же так скучно.
4: Так эти жизни пройдет.
0: И вот Григорий наш раз прогулял, два прогулял, а потом и вовсе школу забросил.
5: Родители бедные, что только не делали.
0: Но я сказал Грихе.
4: Не слушай ты, ты уже взрослый.
0: У тебя что, своей головы нет? Из школы его, в конце концов, выгнали. Шатается теперь по улицам, сигаретки стреляет.
2: Кстати, слушайте, а сигаретки не найдется, а?
0: Как же мне нравится моя работа. А вот это Кристина.
6: Привет.
5: Какой же хорошей девочкой она была.
0: Какие надежды все возлагали на нее.
4: Пока я не сделал свое дело.
0: Я ей сказал, слушай, Кристи, ты ничего из себя не представляешь, если до сих пор девственница. Подружки над тобой то и делают, что смеются.
6: Да-да, именно так он и сказал.
0: Давай, не теряй времени, но переспи же с кем-нибудь.
5: И знаете что?
7: Что?
0: Она поверила мне. Теперь, как я и планировал, она чувствует себя грязной шлюхой.
4: Которую просто использовали все, кому не лень.
0: Как же мне нравится моя работа. Ну, а вот это Коля.
8: Привет, я Коля.
0: Подумать только. Было время, все его на работе уважали, большую карьеру пророчили. Только однажды что-то там у него с начальством не заладилось, с женой там какие-то трудности появились. В общем, стал Коля грустный какой-то ходить. И вот я ему как-то говорю в магазине, слушай, тебе бы водочки немного, отдохнешь, расслабишься, подумаешь один раз, ничего страшного.
8: Подумаешь один раз.
0: Через несколько месяцев Коле было уже не до работы. Жена его бросила, квартиру свою он пропил. Теперь на вокзале живет, сигаретки стреляет.
8: А, командир, закурить не найдется.
0: Как же мне нравится моя работа. Кстати, в Библии обо мне много сказано. Только не советую я вам ее читать. Враки одни. Там меня почему-то вором крестили. Написали, что я будто бы прихожу, чтобы украсть, убить и погубить. Но разве это так? Разве я на такое способен? У меня есть план для каждого человека. Возможно, очень скоро. Я наведаюсь и к вам.
7: Как же мне нравится.

0: Факты.
1: Что общего у расположения лепестков розы, композиции картины Сальвадора Дали «Тайная вечеря», рисунка спиральной раковины и статистики размножения кроликов? Трудно поверить, что у столь разнородных явлений есть нечто общее. Но это действительно так. Это число или геометрическая пропорция, известная человечеству еще со времен античности, как «золотое сечение». Итальянский математик Пачоли в XVI веке обосновал мнение, что «золотое сечение» следует именовать не иначе, как «божественной пропорцией». Число Бога — это соотношение, примерно равное 1,6.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Жемчужины архива нашего радио.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы изучаем с вами Священное Писание, Библию. Мы читаем сейчас первое послание Петра, вторую главу, с 13 по 25 стихи. Я прошу вас открыть Новый Завет, первое послание Петра, вторую главу. Мы продолжим беседу, которую я назвал «Идти вперед, несмотря ни на что». Апостол Петр говорит о покорности, о послушании. И мы с вами читаем в 13-14 стихе. Здесь он пишет: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, не ради врагов, но для Господа, царю ли, как верховной власти, и помните, что Нерон был на троне, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников, для поощрения делающих добро». И дальше он пишет в стихе 15, 2 главы. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И здесь сказано о том, чтобы мы не использовали свободу для прикрытия зла. Этот важный принцип, он написан в стихе 16. Не использовать свободу для прикрытия зла. Здесь апостол Петр пишет те же слова, которые написал апостол Павел в послании к римлянам. И я сказал бы, что Петр расставляет особые акценты в пяти заповедях. И все эти призывы содержатся в этом главном принципе. Вы заметили это? Стих 16. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». А вот следующая заповедь, приказ. «Всех почитайте», это стих 17, «братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Относитесь с уважением ко всем, любите братьев своих, перед Богом в страхе благоговейте, почитайте царя». Мы должны также знать об искушении неправильно использовать свою свободу. Свобода может быть использована для нашей плоти, а не для славы Божией. Мы также здесь видим, как Петр приводит здесь один пример за другим. Первый пример, который приводит апостол Петр, это рабство. Для того, чтобы понять истинное значение того, что Петр говорит в своем послании, мы должны понимать, что означало рабство во времена ранней церкви. В Римской империи было около 60 миллионов рабов. В самом начале становления империи в самом Риме было мало рабов. Но рабство распространилось, когда начались обширные завоевания Рима. Потому что обычно рабами становились пленники, захваченные на войне. И ко времени Нового Завета в Риме уже были миллионы рабов. И их силу и знания использовали почти везде. Рабы были врачами, учителями, музыкантами, артистами, секретарями и слугами. Да и фактически вся работа в Риме была сделана рабами. В этот период истории сильные мира сего говорили так: «Если ты властелин мира, то ты не должен сам исполнять свою работу. Позвольте рабам работать и гражданам заниматься праздностью. Приток новых рабов никогда не закончится. Рабам не разрешалось жениться, но они могли сожительствовать, и дети, которые рождались от рабов, становились собственностью господина, а не родителей». Точно так же, как ягнята, рожденные от овцы, принадлежат хозяину стада, а не овцам. Вот еще один параграф. Было бы также неправильно думать, что большинство рабов были жалкими и несчастными. И что с ними всегда обходились сурово. Многие рабы становились доверенными людьми и любимцами всей семьи. Но с другой стороны, один важный факт оставался реальностью. Согласно римским законам, раб не был личностью. Раб был вещью, и у него не было никаких законных прав. Хотя к нему могли хорошо относиться, но раб по-прежнему ничего не имел своего. он даже не принадлежал самому себе. По этой причине не было никакой справедливости по отношению к рабам. Так Аристотель писал: «Не может быть никакой дружбы или справедливости к вещам, или к лошади, или к быку, или к рабу, потому что господин и раб не имеют ничего общего». Так пишет Аристотель. Раб – это живой инструмент, точно так же, как инструменты – это неживое орудие. Только одна разница между рабом, зверем и тележкой в том, что раб может говорить. И один человек делает следующее заключение. «Что бы ни сделал господин рабу, может, незаслуженно, в гневе, добровольно или невольно, думая или не думая, зная или не зная, господин является судом, справедливостью и законом». Или, проще говоря, раб должен был исполнять любую волю и каприз господина. Я хотел бы, чтобы вы услышали это. Это большая цитата, но я хотел бы, чтобы вы услышали ее, потому что Петр говорит о рабах. И я предполагаю, что частичной аналогией рабства в современном мире является работа. Это только частичная аналогия, когда люди работают на другого человека, на хозяина. Возможно, это будет подходящей аналогией. Я хотел бы привести несколько сравнений. Стих 18 не начинается словами: «Рабы должны начать восстание, мятеж». Нет. Или такими словами: «Не слушайтесь господина своего». Нет. Мы вернулись к основной теме. И, между прочим, христианство превозмогло рабство. Но в Божьем плане не было запланировано, чтобы это произошло в первом веке. Вы можете заложить это место в Библии. А теперь давайте откроем первое послание апостола Павла Коринфянам. 7 главу. Здесь апостол Павел говорит, что нужно оставаться рабом, если ты уже раб. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 20 стиха. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов». Духовно вы свободны. Поэтому апостол Павел и пишет: «Равно и призванный свободным есть раб Христов». Дальше он пишет в этой же 7 главе 1 послания Коринфянам с 23 стиха: «Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом». Я думаю, что здесь ясно сказано. Не так ли? Итак, вернемся к изучению послания Петра. Для нас, людей, живущих в преддверии 21 века, в России, эти слова звучат непонятно. Давайте попробуем еще раз прочитать текст и понять, что он говорит для нас. Стих 18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». Конечно, вам повезло, если у вас хороший начальник. Это прекрасно, если у вас прекрасный босс, и вы трудитесь для него. Но 18 стих не говорит о рабах, которые имеют такое положение. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым». Давайте внимательно прочитаем дальше. Стих 19 и 20. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны». Апостол Петр пишет верующим людям, которые верят в Иисуса Христа как Господа, и он призывает верующих жить в послушании Господу и затем в послушании тем начальникам на земле, на кого они работают. Слушаться не только хороших и добрых, но и суровых. Может, ваш начальник совсем не заботится о вас? Может, ваш руководитель несправедлив к вам? Поэтому для вас много сказано в стихах 18 и 19. Нет никакого оправдания преступникам, и наказание для них справедливо. Если кто-то обворовывает дом или машину и делает это для того, чтобы купить наркотики, и его ловят и судят, скорее всего, такого человека осудят, потому что он виновен и должен будет отсидеть или отработать в течение нескольких месяцев, а может быть и лет, потому что он совершил преступление. И если этот человек будет терпеливо сидеть в тюрьме, никто о нем не подумает. Смотрите, какой терпеливый заключенный. Он получил то, что заслужил. Он заслужил наказание, поэтому он должен получить его. И лучше проходить через исправление с терпением, чтобы научиться из него. Такой человек должен сделать выводы и научиться, что за всякое преступление существует наказание. И вы помните, как написал Достоевский в своей книге «Преступление и наказание», что наказание может быть различным. Ну а теперь посмотрим на 19 стих. Мы изучаем с вами первое послание Петра, вторую главу, 19 стих. Послушайте современный перевод. Здесь говорится о благодати. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Угодно Богу, если кто переносит страдания, хотя он и не сделал ничего дурного, и принимает его, помышляя о Боге. И вот такая ситуация. Вы много и честно работаете, прилежно и аккуратно. Работаете, работаете. А ваш начальник придирчив, не замечает вас, неблагодарен. Если вы с терпением переносите все трудности, то это благодать. Я хочу сказать вам одну новость. Это угодно Богу. Это угодно Богу. Я хотел бы, чтобы мы взглянули еще на два текста Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. И Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Давайте прочитаем их. Итак, первый текст. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Если вы верите в это, то это изменит ваше отношение к вашей работе. Колоссянам, 3 глава, 17 стих. И все, что вы делаете словом или делом, что вы не делаете на работе, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Видите ли вы теперь, что христианское учение революционно и радикально? И вы читаете это в Священном Писании. Мы не работаем, чтобы достигнуть славы, престижа, чтобы получить большую зарплату или премию. Но мы трудимся во славу Божию. Что бы мы ни делали, если вы так не работаете, то вы противитесь своему упрямому начальнику. Вы будете ссориться с вашим боссом. Вы будете противиться. И будет плохо и вам, и вашему начальнику, и вашей фирме или компании, и вашим коллегам. Вы знаете, цель верующего человека в обществе – прославить имя Иисуса Христа, а не искать почести себе или благ для себя. Я говорю о точке зрения апостола Петра. И помните, что он следовал за Иисусом Христом 3 года. Ну а теперь вернемся назад к первому посланию Петра, 2 главе. И я думаю, что и вы, может быть, удивлены, как и я, словам, которые мы можем прочитать в 21 стихе. Вы призваны к этой цели. Вот почему вы себя так ведете. 21 стих. Ибо вы к тому призваны. И теперь он приводит пример. Вы готовы? «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Я хочу заострить ваше внимание на Христе. Никто не пострадал более, чем наш Спаситель. Единственно совершенный человек, который когда-либо жил, но постоянно страдал во время своего служения. Его не понимали, отвергали, смеялись, унижали, арестовали, избили, распяли. Его ненавидели, ему завидовали. И Петр видел Иисуса Христа в этой ситуации, и он призывает следовать по его стопам. Мы читаем с 21 стиха 2 главы 1 послания Петра. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным». Заметьте, он говорит, что Христос не угрожал, но предавал себя Богу. Вот куда он направлял свой взор. И нам полезно это дело в течение дня. Просто помолиться и сказать: «Господь, это трудный для меня момент. У меня очень сложная ситуация на работе». И мы имеем дело с мужчиной или женщиной, с которой очень сложно работать. «Господи, помоги мне. Я доверяюсь Тебе. Я предаю Тебе мое бремя, мои заботы, мои трудности. Помоги мне в этом конфликте». Читаем дальше, стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, древо креста, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Меня поражают слова апостола Петра. Это стих 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Христос был безгрешен и совершенен. Но люди надругались над Ним, избили Его, оплевали, насмеялись и распяли. И я хочу напомнить, дорогие мужчины и женщины, Он является примером для нас. Я знаю, что нам трудно подражать Богу. Я знаю и понимаю. Мы стараемся быстро защитить себя. Мы хорошо помним телефон местной милиции, чем стих Священного Писания. И мы готовы быстро воздать, судиться, ответить. И мы быстро реагируем. Не переходите через эту границу. Это касается моих прав. Но, пожалуйста, вспомните, когда последний раз вы перенесли что-либо ради Христа? Чем вы пожертвовали? Это не так часто. Я могу сказать, к нашему стыду. Наше поколение готово быстро воздать и разобраться. И часто христиане похожи на неверующих. Мне нравится, что написано в следующем стихе. Стих 24, 2 главы 1 послания Петра. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Это прекрасно перекликается. То, что написал апостол Павел, написал в послании к Римлянам 6 главе. И также вы видите слова: «Ранами его вы исцелились». Петр вспоминает последние часы Христа, как Христос страдал, идя по дороге на крест Виа Долороса, по дороге на Голгофу. И он помнит картину, как наносили ему раны и забивали гвозди. Как написал пророк Исаия: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен, он был весь изранен, и он исцелил нас». Может, вас волнует вопрос: почему я так поступаю, когда ко мне так относятся? Стих 25. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Ибо бродили подобно овцам заблудшим, теперь же возвратились к пастуху и хранителю душ ваших. Вот она причина. Послушание, покорность заставляет нас вернуться к нашему пастырю для его защиты. Я хочу призвать вас сделать это. Послушание возвращает нас к пастырю и хранителю душ наших, чтобы он защитил, вместо того, чтобы защищаться самим, чтобы отстаивать свои права. Наверное, частью нашей культуры стало то, что мы даже не знаем мнения общества о нас. Может, вы думаете, что, имея принадлежность к христианам, общество будет приветствовать это качество у вас? Но это не так. Наше общество не придерживается такого мнения. Помните об этом. И в конце я хочу привести пример одной истории жизни. Послушайте. Однажды утром 1888 года Альфред Нобель, изобретатель динамита, человек, который потратил жизнь, чтобы делать и продавать оружие, прочитал в газете «Некролог» о себе самом. Один французский журналист ошибся. И в тот день умер брат Альфреда. А газета публиковала некролог о человеке, который был еще жив. Я думаю, это было шокирующее обстоятельство – читать некролог о себе самом. Каждый человек, прочитав такое, взволновался бы. А тем более Альфред Нобель. Он прочитал о себе то, что думают о нем другие. Он был динамитный царь, производитель оружия. Он составил свое состояние на продаже взрывных веществ. И, как считала вся общественность, это было его основным занятием жизни. Так было сказано в некрологе. И ни одно из его истинных желаний жизни даже не упоминалось. То есть он был с точки зрения общества продавцом смерти. И поэтому многие будут помнить о нем только это. И прочитав свой некролог, он решил показать миру свои истинные цели и смысл его жизни. И он решил написать завещание, которое отражало бы его жизненные идеалы. И результатом этого стала наиболее почетная в мире премия, которая имеет название Нобелевская премия мира. Я подумал, что бы я прочитал о своем некрологе обо мне. И некоторые мысли пришли мне в голову. Какими вас будут помнить потомки? Чем известна ваша жизнь? Если бы сегодня вы прочитали некролог, написанный о вас, то что бы там было сказано о вас? Некоторые об этом никогда не думали. А сейчас я хочу призвать вас отвлечься на минутку от всяких дел и заглянуть в свое сердце. Вы хотели бы переписать свой некролог? В чем цель и смысл вашей жизни? Последователь Христа, истинный слуга Господа, который старается подражать Богу, не будет беспокоиться о своих правах, о собственном удобстве. Представьте, что на надгробном камне было бы написано «Истинно бескорыстный». Служитель, который помогал другим расти. Тот, кто мог бы противостать, но остался добровольно покорным. Это ведет нас к кресту. Знаете ли вы Христа? Уверены ли вы, что вы имеете общение с Ним? Может, внутри вас до сих пор происходит борьба? Вы не покорились? Вы не покорили свою волю Спасителю? А отсюда все и начинается. Примите Иисуса Христа как Сына Божия и своего Спасителя.
4: Идти вперед, несмотря ни на что. Это была тема сегодняшней беседы пастора Петра Мицкевича. Сегодня мы слышали окончание очередной беседы по изучению первого соборного послания апостола Петра из цикла «Надежда во время страданий». Мы надеемся, что у вас будет возможность слушать эти передачи. Если у вас есть вопросы по этой теме, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 103-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, мы хотим напомнить вопросы, которые были заданы пастором Петром. Какой след оставили вы своей жизнью на этой земле? Какими вас будут помнить? В 1888 году опубликованный ошибочно некролог позволил Альфреду Нобелю задуматься, какие истинные ценности существуют в его жизни. Он просто динамитный король, который только и думает о деньгах. Но некролог шокировал Альфреда Нобеля, и теперь он известен как основатель Нобелевской премии мира. Мир вместо разрушения, мир вместо войны. Дорогой друг, Иисус Христос может произвести еще большую перемену в вашей жизни. Напишите нам, пожалуйста, о том, что Господь делает в вашей жизни. Мы повторим наш адрес еще раз. Россия, Москва, 103-220, абонентный ящик 42, передача «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. И сейчас, в эти последние минуты нашей программы, давайте склоним наши сердца и будем молиться Господу.
3: Дорогой Господь и Бог наш, благодарим за Сына Божия Иисуса Христа, Спасителя нашего. Молим Тебя, чтобы вся наша жизнь принадлежала Тебе, все наше существо, чем мы владеем. Веди своей рукой и руководи нами. Приходим к Тебе в сокрушении такие, как есть. Аминь.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Необходимо личное убеждение. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 27 и 28 стихи. Двое слепых шли за Иисусом и умоляли его о помощи. Но он заговорил с ними только тогда, когда вошел в дом. Почему он не сразу ответил на их нужду? Ответ кроется в его вопросе: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Эти двое обращались к нему как к сыну Давида. Этот титул был предназначен для Мессии, обещанного Богом царя, которого веками ожидали иудеи. Писание утверждает, что Мессия должен был быть потомком Давида, величайшего царя в истории Израиля. Обращаясь к Иисусу таким образом, слепые явили свое почитание, ведь многие отказались признать его Мессией. Однако Иисус спросил их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Употребить правильный титул в отношении Господа было легко, но как они на самом деле относились к Нему? Пришли ли они потому, что кто-то считал Его Мессией? Или они действительно верили в Него и в Его всемогущество? Господь задает такой же вопрос и нам. То, что говорят другие, может правильно звучать, но Он не хочет, чтобы мы лишь повторяли то, что слышали о Нем. Он хочет, чтобы мы пришли к Нему из личного убеждения, по вере. Он спрашивает нас: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Другими словами, верим ли мы в Его спасительную силу?
2: Свети ярко, вдохновляй!

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сила в духе. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стих. Часто мы забываем о человеческой стороне Иисуса. Мы так сконцентрированы на Его божественности, что забываем о том, что Он был и Богом, и человеком. Но в Нем была также и человеческая сторона. Мы видим очевидность этого в Гефсиманском саду, где Он испытал самую большую трудность в своей жизни, и нам нужно восхвалить Его за то, что Он перетерпел. Иисус стал человеком из плоти, чтобы понять наши слабости. Благодаря тому, что в саду Он боролся со своей человеческой сущностью, Он понимает ту борьбу, которую мы переживаем сегодня. Наши сердца хотят делать то, что правильно. Наши сердца хотят угодить Богу, но плоть так слаба. Всегда ли мы будем обречены на провал? Спасибо Богу за то, что Он усмотрел для нас выход, как победить слабости нашей плоти. Иисус сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Божий выход для нашей слабой плоти — это дать нам силу своего Святого Духа. Сила Святого Духа может победить плоть. Когда вы полагаетесь на Святого Духа, ваши самые большие слабости могут стать вашими самыми сильными сторонами. Когда вы полагаетесь на свою собственную силу, думая, что вы в состоянии со всем справиться сами, тогда вы находитесь в опасности. На плоть нельзя полагаться. Божий Дух, однако, может дать вам то, чего вам недостает, сделать ваши слабые стороны сильными, снарядить вас для дела и менять вас в образ Христов. На кого вы предпочли бы положиться? Отец, мы благодарим Тебя за помощь, которую Ты предлагаешь нам через силу Святого Духа. Господь, помоги нам полагаться на Тебя, вместо того, чтобы полагаться на себя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет всем! Разные ученые в разное время пытались выявить зависимость между взглядом на жизнь и ее продолжительностью. Большинство из них заявляет, что оптимисты в среднем живут дольше пессимистов. Как бы там ни было, дело даже не в продолжительности жизни, а в ее качестве. Смотрите на мир с надеждой на лучшее и с верой в любящего Бога. Тогда ваш стакан всегда будет наполовину полон, а не пуст. Ваше свободное радио.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В прошлый раз мы рассмотрели с вами 5, с точки зрения психолога доктора Нейла Кларка Варрена, характерных черт, присущих хорошим отношениям, складывающимся между молодыми людьми в начальный период их любви. Наличие таковых сулит удачный брак и семейное счастье на многие годы. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Сегодня я перечислю оставшиеся. Первые 5 были такими. Вы являетесь хорошими друзьями, общение между вами происходит легко и непринужденно, у вас множество общих ценностей и идеалов, вы оба рассматриваете брак как союз на всю жизнь, вы способны разрешать возникающие конфликтные ситуации и расхождения во взглядах. Итак, продолжим. 6 особенность. Вы оба обладаете чувством юмора и очень интересны и занятны друг для друга. 7 особенность. Вы абсолютно уверены в том, что вас понимают и любят. Вы чувствуете, что можете оставаться самим собой, и отношение к вам совершенно не изменится, несмотря на все ваши недостатки. Особенность 8. Ваши родные и друзья с одобрением относятся к вашим взаимоотношениям. Вы убеждены во всяческой поддержке людей, которых вы знаете и которым вы больше всего доверяете. 9 особенность. Вы питаете нежные чувства по отношению друг к другу, и вам, как правило, хорошо и комфортно вместе. И особенность 10. Ваши отношения кажутся вам прочными и надежными. Вас многое сближает. И если сейчас, на данном этапе ваших взаимоотношений, им присущи перечисленные мною особенности, ну что ж, тогда вас ждет долгая и счастливая семейная жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о правилах ведения конфликтов. Как научиться конфликтовать правильно, так, чтобы каждая ссора шла на пользу супругам. Следуйте простым рекомендациям, и вы увидите, что любой спор с вашей второй половиной может проходить безболезненно и даже приносить пользу. И первое – будьте прямолинейными. Говорите прямо и конкретно. Объясните партнеру суть проблемы. Предложите вариант ее решения. Следующее – это поддерживайте диалог. Дайте время и возможность своему партнеру высказаться. Конфликт в виде монолога обиженной стороны непременно приведет к отчуждению партнеров и только усугублению ссоры. Следующее. Выберите схему ведения конфликта. Если вы все время ругаетесь по одним и тем же поводам, у вас есть нерешенная проблема. Уладить их поможет дорожная карта. Дорожная карта ведения конфликта. Схема, по которой вам стоит идти и придерживаться. Итак, что же такое дорожная карта? Схема подходит для пар, ссоры которых насыщены взаимными обвинениями и агрессивными выпадами. Это дорожная карта полиции. В кавычках, конечно. В таком случае один из ссорящихся должен вступить в роли патрульного, который остановит этот поток и поможет паре вернуться к основному предмету обсуждения. Как часто вы встречали, да, что мы начинаем спорить, начинаем с одной темы, а заканчиваем десятой. Соответственно, должен кто-то взять роль патрульного. Следующий вид дорожной карты – это регламент. Он подходит для пар, которые могут часами переливать из пустого в порожнее и топчутся на месте. Смысл заключается в четком установлении временных рамок любых разбирательств. За счет этого проще сфокусироваться на предмете дискуссии и достичь поставленной цели. Следующий вариант – предварительный договор. Лучший вариант для слишком эмоциональных пар. Обсудите заранее, что делать, если один из ссорящихся не выдерживает и переходит к крикам, оскорблениям. Например, договоритесь, что при обострении конфликта один из вас просто должен молча выйти из комнаты. Разговор же возобновится тогда, когда оба человека остынут. Ну или возьмите какой-нибудь еще вариант, как вы можете остановить, нажать на паузу. Но суть этого варианта...
2: Эй, я твой друг!

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: Got an email at 22.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. Книга Деяния, 16 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». Сегодня мы будем размышлять об обращении Савла. Обращение грешника ко Христу всегда чудо, но это обращение было чудесным и по своим обстоятельствам. Прочитаем первые несколько стихов 9 главы книги «Деяния апостолов». «Тем временем Савл, не прекращавший своих угроз предать смерти всех учеников Господа, явился к первосвященнику и попросил у того рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу тех, кого найдет там из последователей того учения, что называют «путь», будь то мужчины или женщины, и вести их, как узников, в Иерусалим». Однако по дороге, уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь», — услышал он в ответ. «Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «А теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать». Спутники его стояли в оцепенении, они слышали голос, но никого не видели. Савл же встал с земли и, когда открыл глаза, ничего не видел. В Дамаск привели его за руку, и 3 дня он был слеп, не ел и не пил. Вот так в первых 9 стихах 9 главы описывается обращение гонителя христиан Савла или Саула, это одно и то же имя, и не случайно, конечно, оно совпадает с именем первого царя Израиля, который гнал помазанника Божия Давида, того, кого избрал Бог. Саул был избран по настоянию людей. Бог пошел навстречу настойчивым просьбам народа и дал им царя Саула. И этот царь оказался не по сердцу Бога. Впоследствии Господь избрал другого царя Давида. И, конечно же, не случайно совпадение этих имен, имени Саула, гонителя Давида, и имени Саула, Савла, гонителя Христа. Именно так называет его Господь. Он не говорит: «Ты гонишь моих братьев» или «Ты гонишь мою церковь». Он говорит: «Ты гонишь меня». Мы уже читали о Савле в 7 главе, когда речь идет о мученичестве Стефана. «Трудно тебе идти против рожна», – говорит Господь Савлу. Рожон – это острая палка, которую приставляли к валу, чтобы заставить его повернуть. Если вол был очень упрям, то он продолжал идти на рожон, то есть сам себя таким образом ранил, упираясь головой или шеей в острую палку, иногда до крови. И, конечно, идти против рожна трудно. Что делает тот, кто идет против рожна? Он из упрямства сам себе причиняет боль. Оказывается, то, что делал Савл, причиняло ему боль. Он не находил удовольствия в том, что делал, но он был убежден, что именно так и нужно поступать. Исполнились и в этих его поступках слова Иисуса Христа о том, что гонящие вас будут думать, что тем служат Богу. Он видел в этом свою обязанность, что нужно гнать последователей этого учения. И надо сказать, что рвение, которое он тут проявлял, было исключительным. Как мы читаем, что он попросил у первосвященников рекомендательные письма в синагоге Дамаска, а Дамаск – это был город, находящийся за пределами Палестины, это была, собственно, уже территория рассеяния, где власть первосвященника заканчивалась, там были другие цари, другие правители – И вот он просит рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу христиан. Или, как мы здесь читаем, последователей учения, что называют «путь». Замечательно, что здесь звучит это название последователей Христовых – путь. Действительно, Господь каждого ставит на путь. И мы видим, как был поставлен на путь Савл. Господь его развернул на 180 градусов и направил в противоположном направлении. Путь означает также развитие, изменение, постепенное изменение. И мы попробуем увидеть, что характер Савла, впоследствии Павла, апостола Павла, менялся постепенно. Что-то изменилось сразу. Изменилось сразу направление его движения. Но кое-что в характере он унаследовал от прежних времен и постепенно преображался, становясь более похожим на Христа. И вот этот его образ действий, взять рекомендательные письма, чтобы иметь право производить аресты даже за границей, это нечто исключительное. Настолько исключительное, что даже примеры подобные неизвестны из древней истории. Это некоторых сомневающихся, скептически настроенных исследователей заставляло даже усомниться, да могло ли так быть. Ну, тем не менее, это могло быть, и мы верим, что это было. Это не выходит за пределы реальности, за пределы того, что возможно, но это нечто исключительное по практике. То есть обычно так никогда не делали. Если что, в Иерусалиме под властью первосвященника, первосвященник принимает меры. А в Дамаске как-никак другие правители. Но Савла это не останавливает. И как он переходил какие-то привычные барьеры и традиции, преследуя христиан, так он же стал тем, кто перейдет привычные барьеры и традиции, распространяя уже учение Христа, распространяя Царство Божие. Его ревность, его наступательный порыв, его стремление к действию, вот это при нем осталось и после обращения, и это хорошо. Другое дело, что сохранилась и его жесткость, и на первое время неспособность к умеренности и трезвости. И тут Господь должен был его учить. И мы попробуем это увидеть на протяжении всей книги «Деяний». Это видно также по посланиям, что и Савла должен был Господь чему-то учить в течение всей его жизни со Христом. Итак, Господь остановил Савла. И интересно, вопросы Савла «Кто ты, Господи?» Ответ «Я Иисус». И следующий вопрос «А что повелишь мне делать?» Он остается человеком действия. Все, что в этот момент может сказать Господь, «Иди в город, там тебе скажут». При том, что в это время Савл практически ничего и не может делать. Он слеп. Он беспомощен. Его и в город-то ведут за руку. Когда Господь останавливает человека, на некоторое время он бывает беспомощным, выбитым из колеи. Посмотрим, в каком положении находился Савл 3 дня. 3 дня он был слеп, не ел и не пил. В отрывке, который мы сейчас прочитаем, мы увидим, что он имел видение от Господа. То есть 3 дня он был, можно так сказать, отключен от внешнего мира. Картины внешнего мира не проникали к нему, ни еды и питья он не принимал. А Господь в это время его учил. Учил видениями, учил откровениями, и это продолжалось 3 дня. Не просто было развернуть такой целенаправленный снаряд. 3 дня понадобилось Господу. Причем 3 дня непрерывного обучения в условиях строгого поста. Давайте будем помнить об этой картине, когда мы говорим о обращении Савла. Действительно, был мощный порыв, и чтобы его остановить, потребовалось нечто большее, чем свет с неба и голос с неба. Потребовалось еще 3 дня, так сказать, строгого ареста, если можно это так назвать. Прочитаем следующий отрывок о том, как ученик по имени Анания был послушен Господу, и через него Господь действовал в жизни Савла. С 10 стиха прочитаем по 19 стих 9 главы книги «Деяния апостолов». «В Дамаске же был ученик по имени Анания. Господь обратился к нему в видении. Анания. Да, Господи, ответил тот. И Господь сказал ему: «Встань и пойди на улицу, что называется Прямой. Найди дом Иуды, и там спроси Савла из Тарса. Он сейчас молится, и в видении ему было показано, что человек по имени Анания пришел к нему и возложил на него руки, чтобы он прозрел». Но Анания ответил: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он причинил народу твоему святому в Иерусалиме. Он и сюда пришел, имея власть от первосвященников, увести отсюда как узников всех, призывающих имя твое». Господь же сказал ему: «Иди, потому что он мною избранное орудие, чтобы принести весть об имени моем язычникам и царям и народу Израиля. Я сам покажу ему, как много он должен претерпеть за имя мое». Анания пошел и, войдя в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Саул, брат мой, Господь Иисус, явившийся тебе на пути сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Тотчас, словно некая чешуя, упала с глаз его, и Савл прозрел. Он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Вот в этом отрывке хотелось бы особое внимание обратить именно на Ананию. О Савле мы узнаем только то, что он 3 дня был непрерывно в особом учении Господнем, и Господь открывает, что он особо избранное им орудие, избранное для особого служения. Действительно, потом Савл, тогда уже Павел, скажет: «Я больше всех потрудился, впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мною». А вот Анания. Мы о нем ничего не знаем, кроме того, что он ученик Господа. Мы не знали о нем прежде и потом. Писание молчит о нем. Но вот что он сделал. Он был послушен Господу. Когда он понадобился Господу, он пошел и сделал то, что должен был сделать. Он преодолел страх, а для страха были все основания. Он знал, хорошо знал, кто такой Савл. Но Господь ему сказал, и он был послушен. Он назвал Савла братом, потому что Господь открыл ему, кто он такой. И через него произошло чудо. Окончился строгий арест, окончился пост, Савл принял крещение, Савл стал видеть, он смог поесть, он уже встал на правильный путь. Но, напомню, для этого Савлу потребовались 3 дня, и потребовалось участие человека. Разве не мог Господь все это совершить сам? Но с самого начала Господь показывает Савлу, а через него и нам, что он действует через людей, что даже для великих мужей Божьих нужен ученик по имени Анания, чтобы вовремя помочь, чтобы вовремя поддержать, чтобы через Ананию Господь подействовал и на Савла. Хотя Господь, конечно, может действовать и сам. Да поможет всем нам Господь, когда слышим мы призыв Господа быть послушными, как Анания. И это будет наше участие в великом деле Божьем, в том пути, на который Он ставит нас, на который Он ставит народы, страны, племена. И мы прочитаем теперь дальше о еще одном человеке. О нем уже мы больше узнаем из Писания, о нем мы слышали уже, читали. Это Варнава, о том, как Варнава помог Савлу уже в Иерусалиме. И это будет также рассказ о начале христианского пути и неудачных, скажем так, попытках христианского служения Савла в Дамаске и Иерусалиме. Прочитаем с 20 стиха по 31, 9 главы книги «Деяния апостолов». «Несколько дней после этого он провел с учениками в Дамаске и сразу начал проповедовать об Иисусе в синагогах, уча, что Тот есть Сын Божий. Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали, не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам? Савл проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия. Прошло некоторое время, и иудеи пошли на сговор, решив лишить его жизни. Но Савл узнал об их заговоре. Они день и ночь подстерегали его у ворот, чтобы убить. А последователи Савла ночью взяли его и спустили в корзине через отверстие в городской стене. Придя в Иерусалим, Савл попытался примкнуть к ученикам, но все боялись его, не веря, что он теперь действительно ученик. Варнава же взял его и привел к апостолам. Он поведал им, как Савл на пути увидел Господа, и Господь говорил с ним, и как Савл во имя Иисуса смело проповедовал в Дамаске. Так Савл остался с ними. Ходил он по всему Иерусалиму и бесстрашно проповедовал во имя Господа. Но после того, как он побеседовал и поспорил с эллинистами, те попытались было убить его. Братья, узнав об этом, увели его в Кесарию, а оттуда переправили в Тарс. То было мирное время для церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии. Она укреплялась и, поддерживаемая Святым Духом, численно возрастала, пребывая в благоговении перед Господом. Итак, для Савла был нужен Варнава, чтобы ученики могли принять его, чтобы он мог войти в церковь не только через крещение, но через общение. Мы видим, что Савл сразу становится проповедником, проповедуя противоположное тому, чему добивался прежде. Но проповедь его такова, что вызывает споры, возмущение, убийства, и его приходится отправить подальше, в Тарс. Тарс – это его родной город. Савл родом из Тарса, что в Киликии. Варнава помог ему. Потом Варнава снова вспомнит о нем. Это тот самый Варнава, о котором мы узнали в 4 главе. Варнава – значит сын утешения. Он продал свою землю и отдал деньги апостолам. Ему попытались не с лучшими намерениями подражать Анании и Сапфира. И Варнава потом будет сотрудником Савла и его спутником в первом путешествии. Варнава же будет содействовать церкви в Антиохии, о которой мы будем еще говорить. Обратим внимание на этого человека, потому что он очень добрый человек. И он помогает другим реализовать себя в служении. Друзья, возможно, кому-то из нас Господь сейчас говорит: «Трудно тебе идти против рожна». Кого-то призывает, как Ананию: «Пойди и сделай вот это». Кому-то он дал такой дар, как Варнаве, видеть доброе в других, помогать им и поддерживать. Да поможет всем нам Господь не противиться ему, потому что противиться Господу – это идти против рожна. И да поможет всем нам Господь реализовать то доброе, те дары, то избрание, то служение, к которому Он влечет нас. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья!

0: Итак, мы ведем прямой репортаж чемпионата Европы по легкой атлетике, на котором наш спринтер Семен Огурцов завоевал золото в беге на 100-метровку. Поздравляю, Семен, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Сеня, помнится, в своем недавнем интервью ты говорил, что мечтаешь о первом месте на чемпионате Европы. Эти мечты сбылись. Какие цели ставишь перед собой теперь?
1: Ну, теперь я хотел бы стать чемпионом мира по легкой атлетике.
0: И это здорово, друзья, это настоящий спортивный дух. Ну, а вообще вот так по жизни, что бы ты хотел в жизни?
1: Ну, вообще-то, конечно, бы хотел стать олимпийским чемпионом.
0: Нет, я имею в виду вообще вот, ну, какие у тебя вот в жизни такие вот цели?
1: В жизни бы я это, хотел бы стать двухкратным олимпийским чемпионом.
0: Семен Огурцов, наш чемпион сегодняшний. Сеня, ну а чему бы ты вот хотел посвятить себя, ну, после спортивной карьеры?
1: Ну, я не знаю.
2: В Библии сказано, что человеческая жизнь не кончается со смертью. А какова ваша цель с точки зрения вечности?
0: Сеня, ну а после?
1: А что сразу после? Может, я еще успею стать трехкратным олимпийским чемпионом?

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Уильям Вистон, английский ученый и богослов, был священником. Своими сочинениями по математике и астрономии Уильям Вистон приобрел такую славу, что Ньютон указал на него как на самого достойного своего преемника по кафедре математики в Кембриджском университете. В это же время он написал общедоступное изложение системы Ньютона. Известен также как изобретатель машины для защиты стоящих на якоре кораблей от бурь и волн. Уильям Вистон был глубоко верующим и ищущим истину человеком. Своими сомнениями относительно учения о Троице, владевшими им некоторое время, он навлек на себя преследование, имевшее последствием удаление его с кафедры. Однако к концу жизни он вошел в лоно Баптистской церкви.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

сделаю шаг и два, оторвусь рукой от борта, и тогда закружится моя голова в направлении неба. А там ангел подхватит меня и, шутя, хоровод заведет среди душ и звезд, и мне песни мои пропоет, поднимая все выше в полет.

0: Ощущение фика. Кофейня в соседнем городке называется «фика». Это шведское слово означает непринужденное общение с семьей, коллегами или друзьями за чашкой кофе с пирожными. Я не швед, но мне нравится ощущение фика, и я вижу его в Библии. В ней мы наблюдаем, как Иисус время от времени непринужденно общался с людьми за накрытым столом. Толкователи считают, что эти общения не были случайными. Богослов Марк Гренвилл называет их приятным толкованием ветхозаветных праздников Израиля. Во время совместных трапез Иисус воплощал в жизнь то, что Бог предназначил своему народу – быть средоточием радости и справедливости для всего мира. От насыщения 5000 до последней вечери и даже в ужине с двумя учениками после воскресения застольное служение Иисуса побуждает нас замедлить темп жизни и прибыть в нем. Только за ужином двое учеников узнали в своем спутнике воскресшего Господа. Когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза. Недавно мы с другом общались в кофейне «Фика» за горячим шоколадом с роллами и разговаривали о Христе. Как это по-библейски? Наш Господь – хлеб жизни. Задержимся у Его стола и узнаем Его поближе. Господь, спасибо, что Ты даришь нам время и место для пребывания за Твоим столом.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье. Вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Кто может сказать: «Я очистил сердце, я чист и безгрешен»?

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Итак, слово явилось в мир. Вечная жизнь обрела себе место в человеческом сердце. Она решилась жить в этом колышущемся шатре и пошла на то, чтобы позволить ранить себя. Смерть была таким образом делом решенным, ибо источник жизни беззащитен. В вечной своей крепости, в своем недоступном свете, Бог был неуязвим, а стрелы греха отскакивали от стен его твердыни, как будто бы их выпустили из игрушечного лука. Но вот Бог в доме своего сердца. И как легко теперь настичь его, как нетрудно причинить ему вред. Легче, чем человеку, ибо человек не только сердце, это кости и суставы, это тугие мускулы и огрубевшая кожа. Чтобы ранить человека, поистине нужно иметь злые намерения. Иное дело сердце. Что за прекрасная мишень? Что за соблазн? Почти бессознательно ствол ружья направляется в эту сторону. Как неразумен Бог, сколь безрассуден. Он сам обнаруживает свое слабое место. Ни одна новость не распространилась бы так быстро, как та, что он явился среди нас в виде сердца. И каждый может теперь наточить свою стрелу и опробовать свой лук. Дождь стрел. Настоящий град стрел падает теперь на него. Миллионы выстрелов направлены теперь в эту маленькую красную точку. Сердце его, которое само по себе беззащитно, не защитит его. Ведь у сердца нет рассудка, и оно само не знает, почему оно бьется. Оно не станет на его сторону. Более того, оно предаст его, ибо всякое сердце неверно. Сердце никогда не стоит на месте. Оно движется, оно бежит. И поскольку любовь всегда тянется к измене, изменит и сердце. Изменит, переметнувшись к врагу. Ведь это именно то, чего сердце хочет – пребывать среди сынов человеческих. Это именно то, что оно жаждет познать. Познать, каков привкус иных сердец. Оно жаждет этого привкуса и готово заплатить за него, приняв эту плату на себя. Привкус же этот не забудется вовеки. Лишь сердце способно пуститься в подобные приключения. Лишь оно способно на неразумие, которое лучше не поверять рассудкам, о котором лучше просто молчать, которое может быть задумано лишь в союзе с плотью и кровью. Все это несмышленность бедного сердца, которое именно из этой своей тайной бедности и из скудного достояния земной своей пашни извлекает такие сокровища, которым дивятся обитатели неба.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Любимые мои, письмо, которое я пишу вам, уже второе. В этих письмах я стараюсь своими напоминаниями пробудить вас чистый строй мыслей, чтобы вы помнили слова, сказанные некогда святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, что передана вашими апостолами. Прежде всего, вы должны знать, что в последние дни появятся насмешники, идущие на поводу у собственных желаний. Они будут, насмехаясь, говорить: «Где же его обещанное пришествие? Вот уже и отцы наши упокоились, а все, как было от сотворения мира, так и осталось». Они забывают, что некогда Божьим Словом были созданы небеса и земля, из воды и посредством воды, и ими же тогдашний мир, затопленный водой, был уничтожен. А нынешние небеса и земля волей того же Слова сохраняются для огня, и их сберегают для дня суда и гибели безбожных людей. Любимые мои, вот чего вы не должны забывать. Для Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

I will make.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Один в поле не воин. Да что там воевать, даже чаю не попьешь. Одиночество штука малоприятная, и все об этом знают. Но есть и такие, кто готов добровольно выбирать такой стиль жизни. Кто они? Логика первых довольно проста. Они просто боятся повторения прошлого. Есть такая поговорка: «Обжегшись на молоке, на воду дуют». Поэтому если тебя предали несколько раз, ты уже вряд ли захочешь заводить отношения снова. Сознательно или подсознательно, человек одевается в чешую цинизма и сарказма, отгораживаясь от окружающих и выставляя оборонительные шипы в случае нечаянного сближения. Логика вторых тоже вполне понятна. «Я особенный, а они – серая масса». «Я чистый и духовный, а они – грязные и грешные». «Мне просто нельзя с ними якшаться, иначе я рискую стать подобным им». Гордыня – штука очень хитрая и умеет мимикрировать под личностный рост или глубокую духовность. И те, и другие, выбирая одиночество, теряют бесценные сокровища. Слово Божье, Библия, практически целиком посвящена именно отношениям. Отношениям с Богом и людьми. И именно в нашем общении с близкими, далекими, любимыми и выводящими из себя состоит смысл жизни и смысл духовного пути. Кстати, никто и не говорил, что это будет увеселительной прогулкой.
2: Отдаю тебе, Создатель мой, сердце с камнями внутри.

Разрешите вас приветствовать на волнах свободного. Разрешаете? Меня зовут Наташа Романцова. И у меня хорошие новости. Какой бы день ни значился на вашем календаре, знайте, что и сегодня есть место красоте и гармонии. И дождь, и ветер, и плохая погода – это все не важно. Самое главное, чтобы в душе было тепло. Согревайтесь на свободном.

0: оправдал.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
3: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.
4: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

отражая твой свет, исполняю твой завет, доверяю тебе, прославляя мой век.

0: Петр Мамонов. Четыре ступеньки надо пройти. Поступок, слово, мысль, чувство. Сначала научимся плохо не поступать. Потом плохо не говорить. Потом плохо не мыслить. И только потом, может быть, а может и нет, научимся не чувствовать плохо.
1: Это «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. Бог нужен всем, и бедным, и богатым, бомжу, что поселился под мостом. Все потому, он любящий и святый, и только им мы дышим и живем. Бог нужен добрым, злым и равнодушным, ведь без него у жизни смысла нет. Когда вопросы мучат наши души, лишь только Бог дает на них ответ. Особенно Бог нужен, когда дети вдруг заболели или у них беда. Ты понимаешь, что никто на свете тебе помочь не сможет. И тогда бежишь к Отцу Небесному и горько тыкаешься пред Ним в грехах своих и просишь: «Накажи меня, но только спаси, сохрани детей моих». Бог нужен всем живущим на планете, ведь на кресте Он умер за людей. Нет никого на этом белом свете, кто мог бы полюбить тебя сильней.
1: Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Осталась одна минута.
1: Время просто летит.
2: Отец, спасибо, что приезжаешь ко мне.
1: Да что ты, я всегда с нетерпением жду, когда смогу увидеть тебя в следующий раз.
2: Да, но ведь тебе до тюрьмы 6 часов ехать.
1: Но ведь ты мой сын, я хочу приезжать.
0: Не прикасаться друг к другу.
1: Извините, сержант.
2: Отец, ты знаешь, я тут думал на днях. Ты всегда заботился обо мне. Ты всегда был рядом. А я...
0: Время свидания истекло.
2: Я должен идти.
1: Держись. Скоро я смогу забрать тебя домой.
0: Я сказал, время истекло.
1: До встречи, сын.
0: Отец, руки за голову. Я давно хотел сказать. Прости меня.
3: Что бы вы ни совершили в жизни, знайте, на небесах у вас есть отец, который любит вас и ждет, когда вы услышите его голос.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Марка.
1: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
2: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
3: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
1: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
2: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Говорит расслабленному:
2: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
4: «Никогда ничего такого мы не видали».
1: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
1: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
5: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Услышав сие, Иисус говорит им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».

0: Макс Лукада. Каждый из нас должен быть готов к переменам. Должен жаждать изменить мир. Мы обязаны любить непрестанно, мечтать дерзновенно и трудиться, не покладая рук. Мы должны быть глухи к многочисленным провокаторским голосам, утверждаясь лишь в истине. Нам нужно ценить человеческую личность, провозглашать прощение Божье и вечную жизнь. И мы должны быть готовы к переменам.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

100 нескучных историй. Две картины. Некий король решил устроить конкурс среди художников своего королевства. Щедрое вознаграждение ожидало того из них, кто лучше всех сумеет изобразить покой. Спустя месяц сотни живописцев представили государю свои работы. Но лишь две из них по-настоящему понравились королю. Из этих двух картин предстояло выбрать достойнейшую. На первой картине красовалось тихое озеро, водная гладь которого была абсолютно спокойна. В нем, как в зеркале, отражались возвышающиеся вокруг горы и безмятежное голубое небо с белыми облаками. Каждому, кто останавливался перед этим полотном, казалось, что лучшего изображения покоя и быть не может. Вторая же картина изображала крутые голые горы. Над ними страшное штормовое небо, проливающее потоки дождя. Где-то вдали сверкнула молния, разрезав тяжелые темные тучи. По горной стене бурным потоком падал пенящийся водопад. Казалось бы, где здесь покой? Однако, взглянув на водопад, король увидел за ним крошечный кустик, растущий из расщелины в скале. На нем птица свела гнездо. Там, в окружении стремительно падающей, бушующей воды, она ожидала птенцов. Именно эту картину и выбрал король. «Настоящий покой, — молвил он, — должен быть внутри нас. Снаружи может быть все, что угодно. Тревоги, волнения, хаос. Нам этого не избежать. Но если внутри есть покой, его ничто не нарушит». Иисус сказал: «Я оставляю вам мир и покой. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится». Верующим во Христа действительно не стоит тревожиться, ведь они в Его руках, в Его надежных руках. И даже беды Господь обращает во благо христианам. К тому же им обещано Царство Небесное, а значит, и смерти бояться не нужно. Однако иначе обстоит дело с теми людьми, кто еще Христа не познал, кто еще не открыл своего сердца для Него. А если в сердце нет места Христу, то и мира там тоже не будет. Но это можно исправить. Христос пока еще стучит в наши сердца, и еще не поздно распахнуть Ему двери.

0: Деяния апостолов.
1: Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120.
2: Мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его».
1: И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали:
3: «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место».
1: И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию –

0: он сопричислен к 11 апостолам.
1: Свободное радио.

0: Something I was never strong enough to find. Something I was never strong enough to find.
1: История христианских гимнов. Что за друга мы имеем? Джозеф Скривен, пережив личную трагедию в родной Ирландии, решил в 25 лет эмигрировать в Канаду. 10 лет спустя, в 1855 году, Джозеф получил письмо от матери, в котором говорилось, что у нее большие трудности. Под впечатлением от прочитанного Скривен взял лист бумаги, сел за стол и написал стихи, которые затем отправил матери. Начинались они со слов «Что за друга мы имеем?». Миссис Скривен отдала копию стихов подруге, которая анонимно опубликовала их. Вскоре к словам добавили музыку, и родился новый гимн, который быстро распространился и стал популярен. Но никто не знал, кто его написал. Скривен жил уединенно и очень просто, творя дела милосердия и проповедуя в баптистской церкви города Плимута. Почти до самой его смерти никто не подозревал, что Джозеф имел дар поэта. Как-то сосед, находясь у него дома, когда Скривен был болен, увидел написанный им от руки текст «Что за друга мы имеем?». Прочитав стихи, он в восторге спросил о них Джозефа. Тот ответил только, что вместе с Господом написал их для матери, когда она была в кризисном состоянии. Скривен и не подозревал, что его гимн стал широко известен в Европе.

0: История христианских гимнов.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.
1: В сверкающих залах метрополитена отчаяние бьется по гладким белым стенам.

знаю, как крепко закручены шурупы, я знаю, как точно проложены маршруты, поэтому дальше плыву в этой подлодке и перебираю веревочные четки. Господи, благослови!

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 27 июля отмечается День памяти Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. Константин Богоявленский родился 18 мая 1896 года в семье учителя Дербеневской народной школы. Закончив Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, он был направлен на служение в богатое село Меркушино Верхотурского уезда Пермской губернии в 1917 году. После революции советская власть установилась в Меркушинской волости не сразу, только к февралю 18 года. Это сопровождалось произволом, тяжкими поборами, реквизицией скота, тягловой силы и иного имущества для нужд Красной армии. Летом 1918 года в Меркушинской волости произошло событие, названное в советской историографии «деревянной войной» и «восстанием против советской власти». До сих пор не ясно, было ли это восстание или просто крестный ход в Верхотурье, в котором в основном участвовали женщины. Выступление было подавлено. А 27 июля 1918 года большевики расстреляли на сельском кладбище Константина Богоявленского, который хотя и не возглавлял крестный ход, но, возможно, принимал в нем участие, а также церковного старосту и двоих крестьян, заставив их вырыть себе могилу. В 30-е годы все храмы Меркушино были закрыты и разрушены. А в 1997 году здесь было создано подворье Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря. При его строительстве и обнаружили нетленные мощи священномученика. В 2006 году в селе Меркушино был освящен храм во имя священномученика Константина Меркушинского. Это храм Баптистерий, предназначенный для принятия крещения. В нем установлена каменная двухметровая купель для крещения взрослых, по примеру баптистериев, существовавших при Константине Великом.
3: След в истории.

0: Благоразумие отца есть самое действительное наставление для детей. Демокрит.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Сергей Журавлев.
1: Хочу напомнить об удивительных обетованиях, которые мы находим в Новом Завете. Обещание того, что Бог, Он никогда не оставит нас и не покинет, как это записано в Евангелии от Матфея, 28 главе. Но удивительно, что Евангелие от Матфея и Новый Завет, они начинаются этими словами. «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». И на протяжении всего Нового Завета, всего Евангелия, деяний апостолов, мы видим, как Бог присутствовал посреди своего народа. Иисус был со своими учениками. Дух Святой, сошедший после воскресения Иисуса на первую церковь, Он был всегда с ними. И в самом конце Нового Завета, в книге Откровения, мы видим, как Иоанн наблюдает сходящий с неба город Иерусалим. И он слышит: «Вот скиния Бога с человеками, и я буду обитать с вами, и вы будете моим народом». Поэтому давайте мы никогда не будем забывать о том, что Бог с нами. Он не оставит и не покинет нас. Аминь.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Трагедия неверия. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Евангелие от Марка, 16 глава, 11 стих. Могила была пуста. Камень был отодвинут. И Иисус, который одержал победу над адом и смертью, воскрес к жизни. Им следовало предвидеть его воскресение. Не говорил ли он снова и снова, что будет распят, но воскреснет на третий день? Казалось бы, на третий день они должны были веселиться и ожидать его с нетерпением, но когда Мария приходит к ним с этой потрясающей вестью, меняющей жизнь, они не верят ей. Сомнение заставляет их продолжать плакать, и они продолжают горевать о том, кого уже не было в могиле. Неверие приносит трагедию. Адам не поверил Богу и съел плод, принеся грех и смерть в этот мир. Люди в дни Ноя не поверили его предупреждениям, и начался потоп, и они были уничтожены. Из-за того, что дети Израиля не верили, что Бог может изгнать жителей обетованной им земли, они погибли в пустыне. Что неверие забирает из вашей жизни сегодня? Покой вашего разума? Радостное сердце? Переживаете ли вы из-за обстоятельств или из-за того, что ваша жизнь вышла из-под контроля, хотя Писание говорит вам не переживать? Перестали ли вы верить в Божьи обещания, в Божью силу и Божью любовь к вам? Да даст нам Господь веры, чтобы доверять, независимо от обстоятельств, независимо от наших чувств. Отец, дай нам веры, чтобы полагаться на Твои обещания и Твой характер, зная, что Ты суверенен, велик, силен, что Ты любишь нас. Напоминай нам каждый день, что Ты продолжаешь сидеть на троне. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию».
2: Я б хотел рассказать, как Бог любит нас.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Иосиф, я из Воронежа.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, без Христа, в принципе, жизни нет. Потому что во Христе все ответы на наши вопросы. А вопросы у человечества такие: кто мы вообще, откуда мы взялись, откуда мы появились. А во Христе все эти ответы на все свои вопросы я их нашел. Поэтому я поверил в Него.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вообще, быть неверующим невозможно, в принципе. Любой человек, он во что-то верит.

0: Стих дня.
1: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано с любовью.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Доброе утро, братья и сестры. С вами Константин Иванков, и мы обращаемся к очень утешительному и дарящему надежду отрывку. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Апостол Иоанн пишет не язычникам, а верующим. Он говорит: «Если исповедуем грехи наши». Покаяние – это, конечно, примирение с Богом в определенный момент времени, раз и навсегда. Но по причине нашего пребывания в греховном теле случается то, что нужно исповедовать. Христианин – это не тот, кто перестал падать, а тот, кто научился не прятаться. А ведь прятаться – наш первый инстинкт. Адам в саду услышал голос Бога и скрылся между деревьями. И с тех пор человек все так же прячется за оправданиями, за занятостью, за словами «ну, с кем не бывает» и так далее. Но Давид, пройдя через это, признается в 31-м псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои и от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И заметьте, на чем Иоанн строит нашу уверенность. Не на глубине нашей грусти, слез, ненасилия и количестве обещаний исправиться. Он говорит: он верен и праведен. Прощение основано на его характере, на его кресте. Бог прощает, потому что цена уже заплачена кровью Христа. Притча 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вот подлинное покаяние. Сознается и оставляет. Не просто перечисляет, а отворачивается от них. И тогда происходит двойное чудо. Бог простит, то есть снимет вину, долг. И Бог очистит, уберет саму грязь, порок, который мы носим внутри. Прощение меняет наш статус, а очищение меняет наше сердце. Исайя 1:18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». И Римлянам 8:1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Не нужно прятаться от Бога, а просто сказать Ему правду. Назови вещи своими именами. Он не будет отстраняться. Он уже все знает и уже все оплатил. Он верен, Он праведен, Он прощает и очищает.
0: Свободное радио рядом.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: девочки бывают очень жестокими. В средней школе у нас сложилась компания крутых девчонок, в которую меня брать совсем не хотели. Я изо всех сил хотела быть принятой и быть такой, как они, но все равно через некоторое время оказывалась не ко двору. Это ощущение, что я не такая, как нужно, тогда в подростковом возрасте доставило мне немало страданий. Но спустя годы я вижу, что оно сослужило мне хорошую службу. Мы действительно не такие, как все. И даже сказано в Писании «не от мира сего». Нам не нужно подстраиваться под окружающих. И хотя мы и пытаемся это делать, нам совершенно не обязательно быть оцененными в обществе и крутыми. Наше истинное «я», наша подлинная ценность дается нам лишь через веру в нашего Небесного Отца, через уподобление образу Его единственного Сына. В Библии много раз говорится, что у Бога нет лицеприятия, что Он смотрит не так, как человек, Он видит сердце. Пусть же сердце наше всегда будет таким, как нужно. Остальное приложится. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Наталья Мелешко. Заходит солнце и восходит, и снова день, и снова милость. Любовь к нам Божья проявилась, и благодать опять нисходит. Хвалу Творцу пропели птицы, но это мы не замечаем, и день свой в суете встречаем, не успевая помолиться. А Бог во благо все дарует и долготерпит нас, прощая, и наше сердце освещает, и о любви благовествует. И нам бы к горнему стремиться, земное время быстро тает, Господь пока что призывает общением с Ним обогатиться.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

0: Хочу напомнить, иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут на самом деле преобразить жизнь человека. А знаете, в чем задача? Не ждать, что сердечность, теплое слово, внимательность – все это кто-то должен тебе. А что, если это вам сегодня предстоит проявить сердечность и преобразить тем самым чью-то жизнь? Как вам такой сценарий?
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Я бегу по золотой дороге, мне вслед кричат те, кто сломали ноги. Я не могу больше ждать, я должен...

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Traded all my dark for the light. Traded all my blindness for sight. Traded

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
3: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой свободу.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Иисус Христос – Бог и человек. Христос – сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Послание к римлянам, 9 глава, 5 стих. «Я есть тот, кем я был. Я не был тем, кто я есть. Меня называют одновременно Богом и человеком», гласит латинская надпись первого столетия. «Я есть тот, кем я был». Так может сказать только неизменный Бог. В первой части Библии он представляет себя еще более поразительно. «Я есть сущий» или «Я есть тот, кто я есть». Он вечный, существующий во веки веков. Он не меняется. Он извечно свят и никогда не идет на компромисс со злом. Но также он есть любовь. Его любовь простирается к каждому из нас. Бог любит человека. «Я не был тем, кто я есть». Иисус, который извечно есть Бог, стал тем, кем Он был, человеком. Почему? Бог вынес людям смертный приговор из-за совершенных ими злодеяний. Человек согрешил и был осужден. Эта трагическая ситуация привела к тому, что Сын Бога стал человеком Иисусом Христом, чтобы претерпеть суд, который заслужили мы. «Меня называют одновременно Богом и человеком». Иисус Христос действительно является и Богом, и человеком. Хотя Он всегда был Богом, Он был человеком с момента Своего рождения в Вифлееме. Небеса приняли Его, совершенного человека, что является доказательством того, что они примут всех, кого Он сделал совершенным посредством Своей жертвы на кресте.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Всем привет! Французский вирусолог Люк Монтанье доказал, что бактерии способны генерировать радиоволны. Но я не советую вам слушать их радиостанции. Но согласитесь, чему вас могут научить бактерии? Лучше слушайте свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Молитва благодарения. Господь мой Бог, благодарю Тебя, что не оставил в немощи, в падениях, но снова поднимал в пути, любя, и воскрешал опять меня из тления, и брал на руки нежные свои, меня простив, очистив, переплавив, и укреплял в надежде и любви, и на свои вершины снова ставил. За то, что верой душу озарял, являл защиту, милость и отраду, лавины бурь житейских усмирял, и часто бедам ставил Ты преграду. Благодарю, Господь, я за судьбу, за силы свыше, помощь и отвагу, за труд, за исцеление, за борьбу, за то, что зло Ты обращал во благо, за откровение Твоей любви, за радость и за все, что в жизни было. Прекрасный Боже, все межи мои, которыми рука Твоя водила.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 27 июля отмечается День памяти Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. Константин Богоявленский родился 18 мая 1896 года в семье учителя Дербеневской народной школы. Закончив Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, он был направлен на служение в богатое село Меркушино Верхотурского уезда Пермской губернии в 1917 году. После революции советская власть установилась в Меркушинской волости не сразу, только к февралю 18 года. Это сопровождалось произволом, тяжкими поборами, реквизицией скота, тягловой силы и иного имущества для нужд Красной армии. Летом 1918 года в Меркушинской волости произошло событие, названное в советской историографии «деревянной войной» и восстанием против советской власти. До сих пор не ясно, было ли это восстание или просто крестный ход в Верхотурье, в котором в основном участвовали женщины. Выступление было подавлено. А 27 июля 1918 года большевики расстреляли на сельском кладбище Константина Богоявленского, который хотя и не возглавлял крестный ход, но, возможно, принимал в нем участие, а также церковного старосту и двоих крестьян, заставив их вырыть себе могилу. В 30-е годы все храмы Меркушино были закрыты и разрушены. А в 1997 году здесь было создано подворье Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря. При его строительстве и обнаружили нетленные мощи священномученика. В 2006 году в селе Меркушино был освящен храм во имя священномученика Константина Меркушинского. Это храм Баптистерий, предназначенный для принятия крещения. В нем установлена каменная двухметровая купель для крещения взрослых, по примеру баптистериев, существовавших при Константине Великом.